Отсюда бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается с

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ой, поехали. Развлекательный характер, значит, надо развлекаться. Вторник на календаре, 22 сентября. Сегодня прям суточка прохладно. Наверное, я с ума сошел и приехал на мотоцикле. Но, я же посмотрел погоду. И там никакого дождичка не обещают, хотя на улице мокро. Было неприятно. Это осознать, я такой думаю, так, стоп, обещали же, не обещали. А тут что-то началось. Но очень надеюсь, ну, я как мотоциклист, что все это подсохнет. И мы насладимся сегодня на сухой погоде. Ну, по крайней мере, такой прогноз столицы. Все подробности позже. Ну, а пока всем доброго утра, всем удачи на дорогах. Прямо уже немножко самого, вот 6 утра, еще темно. И это, конечно же, очень сильно, с одной стороны удивляет, с другой стороны, но что мы хотели. В календаре уже сентябрь заканчивается постепенно, осень в самом разгаре, грибной сезон, наверное, наверняка тоже, грибники довольны, счастливы такой погодой, а все остальные, ну, как есть. Вот, по крайней мере, сегодня возможно насладиться погодой без дождя. Мы насладимся в любом случае классной музыкой.

скажу с уверенностью, что он в это время как раз-таки необходима первая кружка кофе, а для кофейной паузы у нас подобрана отличная музыка. Кайго и

0: важное исследование, Наталья. Важное исследование из... Ой, подожди, когда у нас важное исследование, должно быть вот такой звук. Прямо из рилсов. Так, ученые
1: давай.
0: Нашли в генах собачек чихуахуа гены койотов. И в этот момент они такие...
1: А, так это вот давно уже.
0: Ну, не вчера, я понимаю.
1: Да.
0: Ну, как давно? Позавчера или когда? Неделю назад?
1: Да давно. Ну, хорошо, да. Я удивлялась этому какое-то время назад.
0: Они... Ну, я не знаю, чему ты там удивлялась. Короче, ДНК-фрагменты, связанные с дикими койотами, может объяснять их некоторые особенности характера. Они же, хоть и маленькие, да удаленькие, они могут тебя облаять, что делает койот, как правило, как только ты его видишь. Ну, да, они достаточно независимые. Ну, чиха считаются, я не знаю, как, насколько они там независимы, но они зависят только от того, под какую подмышку их положили. А все остальное они достаточно
1: сильно. В связи с этим ты думаешь, что у них соответствующее настроение?
0: И делают все, да-да-да. И удивленные такой немножко. Они такие, мы не койоты? Что? Ну и так далее. Короче, большие уши, выразительный лай напоминают койотов. Но прямой связи, конечно же, нету, но только генетическая.
1: Ну, тут понятно, потому что выглядят они...
0: Так что, кто владелец чихуахуа, вы пригрели койота?
1: Пригрели у себя койотов на груди. Ну, ты знаешь, я тебе скажу так, ведут эти собачки себя очень вредно. Они очень часто как раз-таки недобрые, а реально такие психованные.
0: Это все койоты, чертовы койоты.
1: Да, именно те, которые не замолкают, когда их просят вообще, и делают это без... Ну, я не знаю, у кого любовь именно к этим породам? Давайте, признавайтесь.
0: Все недостатки списываем теперь на ДНК, на гены. Теперь вы знаете, куда и в чё, что там. Осак, собачки прекрасные. Так, Марк Энтони и Питбуль с треком Rain Over Me говорит и напоминает вам о том, что дождя не будет, надеюсь. Я, если я правильно смотрел прогноз, но я не знаю, я рискнул, приехал на мотоцикле. Что теперь делать с этим? Потому что еду, смотрю, мокро-мокро
1: все. Ну, последний раз, короче, ты решил так. Последний раз, короче.
0: А дальше все?
1: Ну, давай запишем. 22.09. Последняя покатушка.
0: Дальше зальет все, да?
1: Мото-мото-покатушка у Эндрю.
0: Хорошо, зато грибной сезон. Ладно, все, пока.

со СПГ взаимосвязанная. Но он об этом поет, по-моему. Санта-Лючия. Во вторник, конечно, звучит не очень актуально.

0: очень нравится творчество Бек Хилла, но и не только вокальный, да, но как она экспериментирует с музыкой. Ну,
1: а,
0: точнее, ее продюсер.
1: А как она выглядит, она тебе нравится?
0: А, не знаю, ну, я, знаешь, перестал уже обращать на это внимание, потому что все очень сильно, если раньше были зафотошопленные, то сейчас они очень сильно заишены.
1: Ну, слушай, так бы я у тебя, вот я вижу, что ты уже так пытаешься обойти всю эту тему и не отвечать в лоб. На следующий вопрос тебе будет еще сложнее. Нравится ли тебе по внешности 22-летняя, а дочка основателя прекрасной компании Tesla Илона Маска, которую зовут Вивьен Уилсон?
0: О, нормальное имя?
1: Да, Вивьен Уилсон, потому что она одна из первых. По-моему, она вторая
0: формула?
1: Дочь его.
0: А, она вторая, да? Он
1: да.
0: еще не успел изгаляться.
1: Есть еще нюанс. Да. А, в принципе, изначально она была мальчиком.
0: А-а-а.
1: Да, и звали Ксавье. Далее начался в определенном возрасте переход. Так. И, в принципе, конфликт с отцом.
0: Она Вивьен Маск?
1: Она Уилсон, она не взяла фамилию, я так понимаю, отца, потому что у них большой скандал вообще. Сам все и очень плохие отношения. И сейчас она от первого брака. И сейчас Вивьен, кстати, я тебе скажу, что потрясающая красавица.
0: Уилсон? Вивьен,
1: да, Вивьен,
0: Вивьен Уилсон.
1: Уилсон,
0: да?
1: Да. Ранее это сын Ксавье. Посмотри, как она выглядит. Новость заключается в том,
0: да.
1: что сейчас прекрасная Вивьен. Я спросила тебя, как тебе нравится ли Вивьен. Я уверена, что если бы ты ничего не заподозрил, ты бы сказала бы, да, потрясающе красивая, невероятно красивая женщина. Девушка молодая. Так как у них с отцом достаточно натянутые отношения, сейчас это перешло на новый уровень.

роботом, который по совместительству очень похож на Tesla Optimus. И как бы издевается и доказывает его саму, вот, ну что, ограниченность. Вообще, о чем тут говорить? Тут вообще говорить не о чем. В принципе, если говорить про закулисье, то робота играл живой человек, и там

0: их определенного противостояния. Ну что, Вивьенко, как только она решила переходить или менять, или начать свой трансгендерный переход, вот отношения с отцом начали портиться, он ее не поддерживал никакие ЛГБТ-сообщества. В общем, Вивьен обижена, расстроена, и, судя по всему, этот камень за пазухой будет нести какое-то время, по крайней мере, пока до конца не проработает эту травму с психотерапевтами.
1: Я посмотрел, точнее, как бы я посмотрел на фотки Вивьен, все как-то описала, да.
0: Ну, значит, красивая.
1: Красивая девушка, все такое.
0: Красивая, худая.
1: А потом посмотрел видео, и все встало на свое.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается облачно с прояснениями погоды. В Латгале пройдут дожди, в Курземе возможен кратковременный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того!
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Слушай, ну как-то вот на этой неделе очень много попадается новостей про Дональда Трампа. Ну как есть. Итак.
1: Ну что, человек генерирует новости, что теперь делать?
0: Тут не поспоришь, да. В прошлом году президент США объявил Сильвестра Сталлоне, также Мела Гибсона и Джона Уайта своими так называемыми глазами и ушами в киноиндустрии.
1: Так.
0: Он угрожал президенту награду, и этой
1: Сильвестр
0: награде
1: Сталлоне
0: сопутствовала определенная речь, да, да. И Трамп говорит, ты конкретно, ты мои глаза и уши. И дал поручение. Поручение звучало следующим образом: вернуть Голливуд, потерявший заказы из-за зарубежных конкурентов. Как он считает, ему необходимо, значит, чтобы Сталлоне вернул Голливуд Америке сейчас же.
1: Так, а что с Голливудом?
0: Прошел целый год, и Сильвестр Сталлоне дал интервью и сказал о том, что я, значит, у него какая-то фраза прозвучала, я этого не хотел. Говорит, я узнал о том, что я стану послом Дональда Трампа в Голливуде вообще из новостей. Что вы от меня вообще хотите? Я тут ни при чем. Понимаете?
1: Это вы скажете, я все вернул. Что вы от меня хотите? Так, короче, как он должен был это сделать? Ладно.
0: А это никого не интересует.
1: Ага,
0: верните Голливуд Америке.
1: Да.
0: Голливуд должен быть great again. Иначе,
1: да,
0: иначе
1: да.
0: Ты, Сталлоне, за это будешь лично отвечать, понимаешь? Он говорит, да что вы хотите от меня? Я уже актер на пенсии. Дайте покой. Я уже все, что мог вернуть, уже все вернул.
1: Ну, а ничего, что Сталлоне сам итальянский актер?
0: Ну, я думаю, что ничего. Но он все равно то, что он итальянского происхождения, ничего не значит.
1: Да.
0: Он, конечно, американский настоящий актер.
1: Не, ну, да. Фильмы, в которых он снимался, чисто американские. «Рэмбо», когда парень идет в противостояние против всей полиции какого-то там штата. Ну, это чисто американская история. Сплошь и рядом там такое происходит. Мы причем, верим. Причем, вы так, знаешь, и думали, кстати, одно время. Абсолютно точно.
0: Да, причем Сталлоне объяснил, да, это самому Дональду Трампу, поблагодарив и отказавшись от столь важной роли, да, он, потому что он вообще сказал, что, да. Вы знаете, откажусь, пожалуй, потому что корпоративные люди не захотят слушать, как я буду рассказывать им о финансах и о том, как они должны все эти финансами этими распоряжаться.
1: Вот. Да.
0: То есть он, конечно, подумал, что а кто я такой, чтобы рассказывать голливудским студиям, как им зарабатывать деньги?
1: Ну, я бы сказал, что прямо кто он такой. Он кто-то такой.
0: Ну, он сам сказал, что я не кто-то такой тут.
1: Да, но, видимо, есть какие-то там ребята
0: похитрее. Вы уж давайте без меня эти проблемы решайте. Так, все, а давай награду.
1: Ладно, за год, короче, ничего не сделали. Понятненько. Какие бюджеты были?
0: Сталлоне не справился с неожиданным заданием. Разочаровал, видимо.
1: Ну, есть такое. Ладно, что ж делать. Впервые, наверное, когда Сталлоне такой говорит, ты черт побери.
0: Разочаровал.
1: Дочка, дали бы мне... Да-да-да, дали бы мне боксерские перчатки, я бы вышел на ринг, все бы
0: дайте
1: сделал.
0: Дайте мне лестницу.
1: А лестницу зачем? Чтобы побегать по ней.
0: В конце лестницы необходимо сделать определенное движение, которое мы делали все, поднимаясь и на 3 ступеньки, и на 4. А если, не дай бог, больше 5, то этот жест уже было повторить невозможно.
1: Ладно, все.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 12. 12-е.

0: В прошлом году, нет, точно даже суд состоялся в начале этого года, но сам инцидент произошел в прошлом году. Итак, существует такая американская блогерша, зовут Хейли Каллил. Но мы не так много знаем про нее, и, в принципе, ты сам понимаешь, блогеров там много-много-много. Но я, наверное, пожалуй, запомню ее имя, может, оно еще пригодится. Она расходилась со своим мужем и профессиональным спортсменом. Зовут его, как ты понимаешь, Мэтт Каллил.
1: Его зовут Каллил.
0: Так как она блогерша, ее там приглашают постоянно на подкасты. Так, это нормальное, обычное дело. И, конечно же, как только сообщается попадает какая-то информация в СМИ о том, что развод, и сразу же первый вопрос, ну что? Он тебя бил? Он абьюзер? Он тебя бил? Нет, совершенно не такие истории, как мы ожидали. Хейли решила поделиться их проблемами, раскрыть проблемы их интимной жизни. И она сказала о том, что, понимаете, одной из проблем в их отношениях был слишком
1: увесистый,
0: серьезный размер его достоинства.
1: Так.
0: Я больше его мужа.
1: Ну...
0: Конечно же, в подкасте начали задавать вопросы. Нам нужно подробности. Если он не абьюзер, то какие серьезные достоинства? Что? Она говорит, ну, цитата. Две банки Кока-Колы, это так, ну,
1: две банки
0: не рекламируют.
1: Да.
0: Поставленные друг на друга.
1: Так.
0: И, естественно, эта цитата разлетелась по всем социальным сетям и СМИ. Этой информацией были довольны все, кроме ее бывшего мужа. Мэтт сказал, что такой публичности он не ожидал. Ему это не понравилось. Спортсмен нашел юриста, который решил бороться за его честь и достоинство.
1: За то самое достоинство, которое
0: именно,
1: две банки колы?
0: Да, и он подал в суд на бывшую жену, заявив о нарушении частной жизни. Угу. И потребовал компенсацию, видимо, еще две бутылки определенного, две банки определенного напитка. Но, ты знаешь, в этом случае суд отклонил его претензию.
1: Да,
0: он говорит, знаете что?
1: Что,
0: ребята?
1: Что?
0: Такая уж популярность, вы уж переживете.
1: А не если
0: такое,
1: нет,
0: не так уж
1: ну,
0: она
1: такое?
0: Вашу репутацию-то оморала.
1: Ну, он спортсмен, я посмотрел, что он в американский футбол играет. NFL,
0: да?
1: Да, NFL. Ну и что-то в команде. И говорят, а что ты сюда пришел с этим достойным? Иди в бейсбол.
0: Да, вот эти две банки,
1: да?
0: Нас вообще не интересуют, но здесь начинают четыре.
1: Или знаешь, типа, у кого есть кола? А, вот у Мэтта спросите. Вот такие шутки там будут, например.
0: У меня

0: Москве.
1: Он говорит, когда достал предложение, говорит, стань на колено, говорит, ну почему ты на трех ногах стоишь? Ну, я не знаю, там много шуток. Ты же говорит, там будет бесконечно.
0: Человека вообще замучили, но что это такое?
1: За что вы? Я уже только три шутки придумал. А представляешь, сколько там
0: стоит? Ему тяжело, конечно.
1: Я верю. Компенсация, точно. Почему суд не стал на его сторону?
0: Вот не знаю.
1: А на ее встал, так получается, да?
0: Да, встал.
1: Потому что если бы встал... Ладно, все, начало часа.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Ну, поехали.
4: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро,
4: сегодня
3: страна.
4: Вторник. Я ночь не спала. Почему?
3: Ну-ка, давай-ка.
4: Ну, кто
3: без
4: это?
3: Кто подробностей.
4: Это сделал?
3: Кто это сделал?
4: Кто это сделал?
3: А что, просто бессонница?
4: Ну, бессонница, ты представляешь?
3: А, тогда неинтересно.
4: Да,
3: даже
4: в час ночи проснулся, как и кукую. Назовем это так.
3: Что делала?
4: Слушай, думала всякие думки. Ночью мозг выдает самые гениальные идеи. Ты помнишь?
3: Подожди, не торопись. Так сначала за эфиром сначала рассказал свою гениальную идею.
4: Ты помнишь, была такая Оксана Пушкина?
3: Да.
4: И у нее была такая рубрика, ну, это в детстве, на НТВ.
3: Боже мой.
4: Где она женский взгляд с Оксаной Пушкиной.
3: Женский взгляд.
4: Была определенная такая музыкальная тоже композиция.

0: Ну-ка. Короче, вот.
1: «Женский взгляд» с Натальей Горбачевой. Такую рубрику хочешь?
0: Короче, я вспомнила, теперь, да, и я ее, ну, воображением вела, как будто она, как будто бы вот мы с ней вот рассказывали про жизнь, да, что-то. Итак, здравствуйте, вот эта вот Наталья, вот, она жила в этих домах в Пурцумсе, вот здесь, пожалуйста, в этом дворе, каталась на этих качельках. Вот такое вот, понимаешь, я думаю, что в час ночи до трех, ну, что такое. Зато я столько передач «Женский взгляд» наснимала, вы даже не представляете. Очень много версий.
2: И за ночь, короче, прокрутила, несколько сценариев написала, да, себе.
0: Да-да, Андрюшка, про тебя тоже.
2: Да, и я на каких качельках качался.
0: Ну, я напомню, что ты же в Межапарке, или в Мощном Сиа, ну, я там тоже запуталась. Это
2: одно и то же для многих.
0: Я сняла две версии.
2: Две?
0: Да, так что ты в разных районах жил. Тоже вот по Бикинской трассе гулял своими босыми ножками, в этих шортиках развивающихся.
2: Слушай, на самом деле, по Бикинской трассе раньше можно было туда хоть на чем, да? И мы, и на мопедах, и на мотоциклах.
0: Да, у тебя было счастливое детство.
2: На велосипедах.
0: Я про него рассказала.
2: И на роликах, и на чем только мы там не были. Ну, точно не босиком, я тебе могу сказать.
0: Ну, я тебе скажу, что твое вот это на роликах было побогаче, чем мое детство в Пурцумсе.
2: А в Пурцумсе качельки, да, ты имеешь?
0: Там качельки исключительно, да.
2: Исключительно, да. Такие ржавые, которые скрипят. Хорошо. Ладно, что ж, ребятки. А почему, единственный вопросик, да, последний. А почему я участвовал в программе «Женский взгляд»?
0: Вот не знаю.
2: Ну, ясно.

0: Наташ, ты, тебе предложение прилетело.
1: Доброе утро. Это где Наталья? Наталья, я тоже иногда просыпаюсь. В 2. И если не спится, можем пообщаться. Очень будет интересная ночь проведенная.
0: Мне говорят, если не спится, если не спится.
2: Если не спится, это мне такое мать всегда говорила. Если не спится, Наташа,
0: можно
2: и
0: пообщаться с тобой. Может, что-то с тебя выйдет.
2: Так,
0: мне понравилось больше.
1: Очень будет интересная ночь проведенная.
0: Ночь проведенная будет.

0: Наконец-то ночь проведет.
1: И ничего неприличного.
0: Как будто бы, да.
1: А что, кстати, ты знаешь, что мне кажется, что с возрастом нужны такие люди, которые будут в бессоннице помогать, спасать друг друга. А ты вообще скажешь спасибо, что я тебе там, не знаю, я там некоторые новости понаходила, которые все-таки неприлично в эфире рассказывать. Я могла тебя, видишь, ими закидать, забросать, но я справилась.
0: Забросать.
1: Вот теперь буду нашему слушателю отправлять.
0: Отправляй, конечно, что ж. Люди с бессонницей, все вот, Наташка, вы сделаете группу.
1: Чего? Вот, а, кстати, да, это могло бы как-то помочь.
0: И чисто в 2 часа ночи начинается жесткая переписка. Понеслась. Слушай, ладно, если говорить о бессоннице и говорить о ночи, которую можно провести вместе, то есть такая ночь. 2 октября ночной клуб Ларока возвращается на одну ночь в концертный холл Спеллет или Реди, или как бы он там ни назывался.
1: Сейчас называется Реди, но суть в том,
0: что... Его адрес Брейбас 96, самое главное, что нам
1: надо знать. Это тот самый клуб, где все начиналось.
0: Да, это то самое место.
1: Та самая легендарная Ларока, которая захватила наши сердца. 2 октября пройдет эта тусовка. Если ты готов ее встретить и провести вместе с нами, то ticketshop.lv. Там смело есть резервация столиков, подразумевающие
0: депозиты. А мы что, не можем никого пригласить? А мы пригласим давай кого-то?
1: Мы пригласим кого-нибудь, приглашаем.
0: А давай кого-нибудь позовем на эту тусовку? Давай, одного из наших радиослушателей. Ребят, ну будет все просто, наверное. Как мы сделаем?
1: В течение этого часа. С 8 до 9.
0: О, давайте так. Да, вы нам поскидывайте какие-то ваши любимые треки из Лароки, да? Ну вот прямо такие самые-самые.
1: Этот трек ассоциируется у тебя со временем, когда ты тусовался в Лароке.
0: Мы посмотрим на эти сообщения на ваши, которые вы сейчас пришли на WhatsApp 25037. Если у нас с каким-то треком у нас выйдет матч, мы как рубанем его в эфире, вот как прямо бомбанем, да, сразу же.
1: Договорились.
0: И как только он зазвучит...
1: А, короче, Эндрю, я поняла, ты просто не хочешь трек-лист готовить на вечеринку Ларок. Ты такой, так, сейчас мне слушатели помогут.
0: А мне
1: все,
0: не
1: что
0: надо.
1: Я уже забыл.
0: У меня моя зона ответственности — это студия 69, вообще-то. Там было чуть иначе, но оно очень подходит для того, чтобы стартануть.
1: Это завтра будет такой вопрос, да?
0: Нет.
1: Итак, ребята, ваш любимый трек студия 69?
0: Ну нет. Именно
1: ты все подготовился сам, да?
0: По Лароке. Так что пиши на WhatsApp, а там, ну, что-то разберемся. И обязательно кому-то подарим 2 билета в течение этого часа на тусовку 2 октября на Брейбас 96.
1: Тусуем!

0: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.

0: честно говоря, много. Да-да-да.
1: Ладно. Давай, мы... как ты ларочный специалист?
0: Не-не, ну я тут все даже не перечислил.
1: Ну а как, нет, понятно. Ну а какая-то же музыкальная композиция дал? Или ты хочешь, чтобы это было колесо фортуны, которое будет распоряжаться?
0: Пускай будет фортуна, да. Ну тут, посмотри, сколько Рига стайлов. Тут даже кислотного диджея вспомнили. Ну, тут
1: кислотный
0: даже...
1: диджей, понятно.
0: Зря присылайте ссылки, да, просто пишите название. Ссылки не надо, пожалуйста, да, мы не будем открывать, смотреть. Это надолго все. Так, да, и Аллигатор, и да, и Бенни Бенасси, и Фэдели Гранты, и так далее. Тут, о, да, даже такое. Окей. Ладно, давайте что-нибудь сделаем, какие-то что-то выберем обязательно, что-то сыграем, кому-то подарим билет сейчас на тусовку 2 октября.
1: Мы уже готовимся во все. В принципе, что можно сказать? Можно сказать, что место уже всем давно известно. Туда протоптаны были некоторые дорожки нашими ножками, надеюсь. Вот, поэтому смело можно будет встретиться там. И все, подожди, а ты же, ты вообще не постарел. Это, ну, самое частое такая
0: меня
1: фраза,
0: на... Мне нравилось, когда на прошлых тусовках, ну или на, вот на самой, которой я на такси когда ехал, таксист такой, о, давно по этому адресу не возил. Такой, что таксист тоже такой в теме, он такой, да, да, я бы сейчас хотел на работу.
1: Я тоже давно на такси не разъезжал.
0: А это, знаешь, это такой прикольный флешбэк, когда ты едешь на такси, потом радио играет партия микс из Ларокки.
1: Да, прямая трансляция.
0: Прямая трансляция.
1: Настолько вообще, вот это прям... стиль Ларокки, времена Ларокки, круто, да.
0: Да, так что так, флешбэкнуть 2 октября, я думаю, много в эту пятницу, в следующую пятницу сможет. А, готовимся к этому мероприятию, событию, да, и сейчас кому-то подарим, ну, через песню, да, обязательно 2 билета на эту тусовку. Давай, давай.

0: Так, я, ну, продолжаю просто прилетать еще название песен.
1: Да, ты не можешь остановить уже этот лароченный поезд. Уже все, в него уже все прыгнули.
0: Ладно, я добавляю...
1: Следующая остановка 2 октября! Брейвебус 96.
0: Я добавляю... Ну, блин, а зачем три песни прислали? Ладно, так, так. Ладно, эти были. Пиццамен. Вот Пиццамен добавляем.
1: Пиццамен.
0: Пиццамен был такой.
1: Песню.
0: Была, была.
1: Была, да.
0: I go back to Italy. Arrivederci.
1: Ага, серьезно?
0: Да, да.
1: Наш эстонский коллега мог бы взять, кстати, себе этот трек тоже. Ему подошло бы.
0: Какой эстонский?
1: Ну, капучино, но...
0: А, это
1: Микашин? Эспрессо у него. Был
0: тебе
1: Пиццамен тоже подойдет?
0: Короче, список очень внушительный получился. Хочешь, я тебя озвучу?
1: Давай.
0: Три шестерки аларма. Party Papa, рулит Риги. Аллигатор, давай.
1: Party Papa, рулит...
0: I wanna funk you now.
1: Да,
0: есть такая была песня. Бенни Бенасси, every single day. Молодец. Федери Грант, Put Your Hands Up for Detroit. Была такая. Every single day, конечно, Бенасси Бразерс. DJ Groove, ответ вспомнили. DJ Аллигатор. Нет названия песни. Ладно, найдем.
1: Жесткая музяка. Я скажу, что так, жесткая.
0: Stomp to my beat. Еще раз Put Your Hands Up for Detroit. Ладно, дважды прислали. Doggy Style от Аллигатора.
1: Конечно.
0: Prodigy, Autospace, Rhythm Gangster за краудсонг, Бенни Бенасси, Able to Love, Акула, кислотный диджей, Три шестерки, Парадокс, ICB Ecstasy, Дон Спутник, Рига Стайл, War Brothers, Fight Bass, Ладхаус, Рига Стайл, еще раз, Три шестерки, Бомба, Диджи Дождик, почему же? Вот такие хиты.
1: Подожди, а это композиция была?
0: В Красной площади, конечно. Карго, Ла Рок, Алиан Ремикс, была такая. И последний вагон закидываем. Cisco Kid, Pizza Man, и нажимаем.
1: Разблокированы все воспоминания.
0: Это
1: колени Эндрю сейчас, ребят, встал только что со стула. Это никак не связано с колесом Фортуны.
0: О май гад!
1: Что там, что?
0: Какой крутой трек!
1: О май гад! Что там? Дождик! Нет, что?
0: Нет, не скажу.
1: А, ты будешь прям...
0: Ты это должна услышать прямо сейчас.
1: Я угадаю этот трек с трех нот.
0: Какой? Давай.
1: Ну нет, сначала...
0: Это Stomp Into My Beat. Кто прислал?

0: Еще больше классной музыки далее на топ-радио Севильи и Артикасти. И песня называется «Бриллиант». Это вот 9-я строчка нашей топ-20-ки. Ну и еще один трек сразу же тоже из топ-20. И это 8-я строчка. «Мичико» от DJ Goja, Джейсон Дерула. И все это через пару минут на топ-радио. Оставайся с нами.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро.

0: маленький курьезный курьез расскажу тебе, который произошел с одним парнем, который купил себе новый большой раскладной телефон. Не тот, который недавно презентовали, а тот, который уже давно большой, давно раскладной, давно, ну, в общем, небезызвестной компанией, которая является прямым конкурентом того нового.
1: Хорошо, короче, допустим, да.
0: Не суть важно. И этот телефон большой, раскладной, очень классный, упал у него из рук. Ну вот, вдруг дрогнула рука. Дорогостоящий телефон летит вниз. И не то чтобы на пол, да, там, а ему прямо на ногу.
1: Да.
0: В результате телефон парень с переломом пальца и абсолютно новым, ни капельки не пострадавшим телефоном отправился в больницу накладывать гипс. Телефон в порядке, палец не очень.
1: Ой.
0: И, ну, как бы, хорошо, что мы придумали чехлы для телефонов и защитные стекла и прочее, потому что мой телефон не раз падал, и я тебе хочу сказать, чехлы отрабатывают шикарно. Спасибо прекрасному человеку, который их изобрел.
1: Да, это факт.
0: Но что нам делать с пальцами? Нам нужны чехлы на пальцы? На ноги теперь, если такая история.
1: Ты знаешь, если так скажу, это, конечно, отдельная рубрика о том, как я покалечился там, где покалечиться не должен был.
0: Да, да, да.
1: Если мы помним о том, что существует, и наш Рузанчик попал в эту ситуацию с штанами-убийцами, да, определенные. Я не буду рассказывать, да, называть конкретный бренд, но они прям в интернете появились, прям статья, что от этих штанов пострадало уже очень-очень много людей. И я подхожу, говорю, Рузанчик, я говорю, ты в этих штанах была тогда, когда ты упал, и у нашей бедняжки был, ну, гипс прям на ноге. Она говорит, да, да. И ты думаешь, это же вообще ничто не предвещало. Классные, супер штаны, классный телефон. Почему нас калечат вещи?
0: Нас калечат вещи, но я тебе хочу, опять же, сказать, была тенденция одно время, да, телефоны когда-то были большими, и тогда действительно могли покалечить, можно было драться, причем они это выдерживали без проблем, да, там, эти здоровые.
1: Ты пробовал?
0: Ну, ты знаешь, если бы...
1: Вообще драться.
0: Да, их не зря называли кирпичами, потому что они были прям большие. Да, но никто, конечно, такими дорогостоящими вещами не дрался, потому что телефон тогда был предмет роскоши и зависти многих.
1: Да, лицо и кулак. Это...
0: И лицо лучше, да, да, сломать ногу, ну, чем телефон. Это понятно было. А потом телефоны стали меньше. И самый, я помню, там
1: и
0: было...
1: дороже.
0: Ну, естественно. И самый вау, это было типа телефон, спичный коробок. Там вообще просто маленький, все восхищались. Невероятно маленький, какой классный телефон. В какой-то момент появляются, значит, прекрасные смартфоны, и дальше начинается гонка, телефон становится больше. Ну вот надо просто теперь обратно вернуть тренд, давать телефоны делать меньше.
1: Нет,
0: сколько
1: я бы
0: можно?
1: Тренд того, что каждый телефон все дешевле предыдущего. Может, такой тренд вернуть?
0: Да, конечно.
1: Плевать на

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается облачно с прояснениями погоды. В Латвии пройдут дожди, в курсе мы, возможно, кратковременный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха плюс 15, плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный до 5.

0: Еще больше классной музыки впереди. Это Леди Гага и Доучи с треком Runaway. Очень скоро на то пройдет. Помимо этого, Кан, Кайго и Дан Туминский с треком Heaven on Your Mind. Ну, а также гости сегодня у нас утром. В следующем часе обязательно познакомим вас с одной очень интересной профессией. Оставайтесь с нами.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: В Casino.ky выгодные цены каждый день. Беговая дорожка Outliner 139 евро. Кресла разные цвета 89,99. Комплект постельного белья 50% хлопка всего 5,99. Casino.ky. Предложение действует в магазинах Casino.ky и для участников SmartNet в интернет-магазине.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?

0: Здравствуйте, доброе утро. Начало нового часа, и у нас будет сегодня интересно. А есть у нас гости, о котором мы много говорили про...
1: Заочно,
0: да. И давно
1: ждем... Мы не знали, как зовут виновника торжества.
0: Давно ждали, чтобы нам разъяснить один очень важный вопрос.
1: У нас в гостях сейчас...
0: Андрей Григулинович.
1: Какой человек... ты молодец, мне так почему-то тяжело дается фамилия. Григулинович. Вот, получилось?
0: Андрей, здравствуй.
2: Привет. Офигеть.
0: Все.
2: Вы ее произнесли. Ура.
0: Да. А ты... участник и организатор соревнований по Excel.
2: Я организатор чемпионата мира по Microsoft Excel, да.
0: Чемпионата мира?
2: Да, чемпионата мира, да, это официальное название. Это
1: ты мир в курсе?
2: Естественно, мир
1: да.
2: в курсе.
1: Угу, все, хорошо тогда.
2: Microsoft Excel World Championship. Microsoft в курсе, их как бы с их благословения.
1: Слушай, их же тоже точно, я совсем вообще не подумала про это. Их тоже пришлось предупреждать, там рассказывать, наверное, про свои планы и так далее.
2: Ну, естественно, да. То есть, когда
1: пришлось согласовать все это, да, по бумажкам.
2: Они были счастливы, скажем так, ребята, а вот что вы там как-то название придумать. Давайте так, вот выберите наше название, Microsoft Excel, там, чемпионат мира, все, вот
1: да.
2: мы
1: докиньте что-нибудь свое, да, и мы будем довольны.
2: Да,
1: в
2: да.
1: каком году, пожалуйста, скажи мне, Андрей, ты начал это непростое дело?
2: Ну, первый сезон мы запустили в середине 2020-го.
1: Но нельзя сказать, что это пик популярности Excel.
2: В каком? Именно этот год?
1: Да.
2: Не, ну как, Excel-то он развивается, то есть программа...
1: Я просто к тому, что, знаешь, мне кажется, что лет...
0: представляешь, что...
1: В 2000, ну, где-то 2005-2010, тогда пользовались Excel-ом, ну, все.
0: Да, Наташ, всегда все пользовались Excel-ом, кому нужны были таблицы, ну, потому что если тебя это не касалось, то, ну, в какой-то степени, на каком-то жизненном пути, ты приходишь к тому, что тебе надо какие-то таблицы составлять, что-то считать.
1: Я тоже, слово сметы я знаю.
0: Да, слово сметы, но ты же не знал их с самого начала.
1: Как вот это 21% высчитать, да. я знаю, я с этим справилась. Просят всегда указывать и платить.
0: И с какого момента начал существовать такое понятие, как чемпионат или вообще соревнования? Почему Excel стал соревновательной дисциплиной?
2: Ну, вообще, на самом деле, прям вот такой, с 2012 года еще были как предыдущие соревнования, в которых я участвовал как участник. Там были больше по финансам, там всякие финансовые задачки надо было решать.
0: То есть, подожди, это сначала было решите финансовую задачу. Ты как финансист, давай, так, ну, по профессии финансист.
1: Математическая такая олимпиада для взрослых.
0: И просто использовался Excel при этом, правильно?
2: И при этом использовался Excel, да, это было раз в год, я там участвовал, мне офигенно нравилось, подтягивал там коллег, как бы мы участвуем со всего мира, там тоже были участники, и вот раз в год это все
0: происходило. А где это все проходило?
2: В принципе, в онлайне, и там потом 16 финалистов были либо в Лондоне, либо в Нью-Йорке. Вот я два раза попадал в финал.
0: То есть это в режиме онлайн было, да, просто?
2: По большей части, да.
1: Так ты путешествовать и начал, да? Ты для этого? Для этого начал изучать?
2: Ну нет, слушай, у меня у мамы турфирма была в начале 90-х, так что я
1: Все понятно.
2: Нет.
1: Хорошо. Слушай, я скажу так. У меня очень много ребят, кто работает в офисе и в очень крупных латвийских компаниях. И я скажу, что в каждом офисе есть так называемый эксперт по Excel. Человек такой, знаешь, король Excel.
2: Да.

0: которому функцию сум выучил.
1: Да, которому все приходят начальство подходит к нему и просит какие-то значит, определенные манипуляции произвести. И,
0: а как здесь табличку построить?
1: Не, среди наших друзей действительно такие были. Мне когда показывали, я вообще думала, чем вы занимаетесь, да, ребят? Но это нужная такая вещь в офисе.
2: Естественно, да. Это... Слушай, я сам был таким человеком, когда
1: я
2: только начинал работать. Нам приходит ко мне в кабинет на один раз директор, говорит, слушай, покажи, как ты в Excel работаешь. Он привел какого-то чувака с собой, ну, там, друга или какого-то бизнес-партнера. Говорю, а ну, что именно тебе показать? Просто покажи, как. Ну, я начал какие-то формулы писать. Ну, и там людей в скорость, там, да, немножко
0: щадило. Значит, чемпионат, это же не только знание формул и каких-то функций программы Excel, но еще и скорость. Потому что я так понимаю, что разные задачи можно решать разными способами. И ты специализируешься на том, чтобы находить самые быстрые пути для решения определенных задач. Я правильно сейчас понимаю все?
2: Да, скорость важна. Еще более важно, наверное, логическое мышление, чтобы придумать вот этот вот более быстрый способ.
0: Это бесспорно. Это даже не обсуждается, потому что, конечно, в любом случае, как в любом программировании, как в любой вот IT-сфере, логическое мышление, вот этот математический склад ума, он просто необходим.
1: Андрей, а можешь просто озвучить какую-нибудь, одну из задач, например? Как может звучать?
0: Да, как может
1: звучать?
0: Ну, как бы самое допустим, вот простенько, чтобы мы все понимали.
1: Что тебе в голову пришло? Там?
2: Ну, вот смотри, у нас был финал чемпионата Латвии по Excel. Да. Мы организовывали 20 августа, был финал. Да.
0: Да.
2: Финал проходил в боулинговом центре.
1: Да.
2: И мы, естественно, сделали задачи про боулинг. То есть мы давали
0: тематическое.
1: Еще и так.
2: Да, да, да. Там про что угодно можно. Вот смотри, тебе даются как бы последовательность цифр. И это количество как бы сбитых кеглей за один удар. Или там за два удара. И то есть в первых уровнях, там где попроще, там тебе, ну, как бы просто ты сбиваешь там 5 кеглей, 4. В следующем уровне у тебя уже начинается там, там в первом ударе 5, а во втором как бы еще 5, это уже 10, это уже как бы спер, это уже там дополнительные правила счета.
0: Так.
2: Очков. Потом уже в каком-то третьем уровне у тебя начинается, ты сбил все сразу, да, это страйк, и там два страйка подряд, а сколько это очков? Там уже правила еще усложняются.
0: Два страйка пива, Наташка.
2: Три страйка пива. Три.
1: Так, а сколько?
0: Так, скажи, пожалуйста, в чем заключается задача-то сама?
2: Надо посчитать, исходя из данных, сколько очков по итогам вот той игры набрал конкретный игрок.
0: То есть вместо компьютера, который там в боулинговом центре уже сам это все автоматически считает, вы должны все то же самое сделать, то же самое на Excel. То есть написать полностью скрипт, программу, да, или какую-то все формулы, ячейки, таблички, да, в которые ты просто вводишь количество сбитых кегель, а тебе считается, значит, в конце все,
2: общий результат. И кто это сделал, посчитал быстрее и правильнее, чем остальные, тот набрал больше очков в нашей игре и выиграл.
0: Ну, для меня сейчас в голове звучит задачка, в принципе, посильная. Ну, так, немножечко посидеть, подумать, да, и можно, в принципе, написать Excel-табличку.
1: Эндрю, я тебе говорила, но
0: Наташка?
1: Ты не тупой.
0: Я бы просто делал бы это, наверное, на полдня.
1: Я же тебе говорила.
0: Честно говоря.
1: Нет.
2: Ну, у нас полчаса. Там,
0: за полчаса люди сделали, да?
1: За полчаса.
2: Они сделали, нет, они на седьмом, вот, чемпион дошел до шестого уровня.
1: Это Александр Гоба, правильно?
2: Да, Александр Гоба выиграл, да, он занял первое место.
1: А кем он работает, Александр?
2: Финансистом.
1: Финансист.
2: Да.
1: А у вас все, чаще всего встречаются там ребята финансисты?
2: Ну, знаешь, в этом формате могут играть, в общем-то, все, кто пользуется Excel, то есть не только финансисты, потому что знаний прямо тут как финансов там особо не требуется, да, потому что задания, они более такие разнообразные. Где-то там вот посчитать
1: результат. Про боулинг, пожалуйста,
2: про боулинг, где-то посчитать, там, не знаю, один кейс у нас был, мы нарисовали карту города прямо в Excel, да, тебе нужно было посчитать, сколько тебе времени займет проехать там от точки А в точку Б, исходя из там трафика, там машинки всякие нарисовали, это все в Excel делается.
0: В смысле карту города в Excel?
2: Ну, карту города, вот прям реально.
0: Импортировали картинку или прям...
2: Нет, там реально, вот как бы каждую клеточку ты красишь там.
1: Не копи-пейст?
2: Ну нет. Я сидел, знаешь, сколько дней ее там рисовал.
0: Задачу составлял, да?
2: Это одна из первых была в самом начале, да.
1: Это тогда, когда у тебя был азарт, такой, я хочу подготовиться, а вы интересно, задание.
0: Наташка похвасталась, что, значит, она тоже там какие-то таблички ПВН высчитывала в Excel. Я вроде тоже когда-то еще... Можешь ты нам задачку дать, и пока звучит реклама, мы ее с Наташкой решим, кто быстрее, да? Через какой-то...
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirdzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat. Tavā ikdienā.

0: Ну что?
1: Андрей Григорюнович! Непростая фамилия.
0: Да.
1: Организатор, создатель соревнований.
0: Чемпионата мира по Excel.
2: Да,
0: мира. Я удивлен, да, что это именно чемпионат мира. То есть...

0: какой-то часть, ну, что-то происходит в Латвии, что-то происходит не в Латвии. В любом случае, ты как какие-то организационные моменты в них участвуешь.
1: Я правильно понимаю, что люди заходят, и первое, что они говорят, и я ботан, и я горжусь этим. Ну, вот так, нет?
2: Ну, да, в общем-то, для ботанов это прям вот, да.
1: Достижение.
2: Диснейленд для ботанов.
1: Ой, где можно, думала, да, да.
0: Я даже не могу не обратить внимание, что у тебя даже майка профессионального, ну, как киберспортсмена с твоим именем и латвийским флагом. То есть это полностью... И со спонсорами даже каким-то там у тебя?
2: Ну, да, да, да, да.
0: То есть это прямо спортивное...
1: спорт.
0: Ну, конечно.
2: Ну, да, мы делаем вот такие майки для, как бы, разных стран. То есть у нас, как бы, для, там, не знаю, стран 15 разных
0: В смысле,
2: есть.
0: Мы делаем? А вы можете сделать мне майку, я бы не буду в падл играть?
2: Да, можем.
1: Ой, Эндрю, хочешь прикидываться умным? Не надо, не
0: я
1: надо.
0: Я буду как это, да, я киберспортсмен.
1: Девочки, я скажу сейчас, я очень хочу обратить внимание сейчас вот девочек. Вы знаете, раньше что мы ходили в Ларуко, искали себе несчастных там мужей, да?
0: Тусовщиков вот этих, которые классно танцуют,
1: которые,
0: и двигаются.
1: Да, бестолковые. Угу. Я скажу так, вот где нужно было искать себе мужей.
0: Где?
1: Именно на чемпионате мира по Excel.
0: А тогда его не было еще.
1: В 2020 году мы должны были стоять тогда в ряд, понимаете, где все начиналось.
2: Ну, на самом деле, вот меня прям поражает ход мысли, потому что именно вот такого же типа посты у нас постоянно появляются, когда какие-то, ну, девчонки, именно блогерши, да, они реально шерят видео с наших чикатов, ну, в Лас-Вегасе, такие, вот, ребята, долой ночные клубы, вот здесь надо искать себе
1: кавалеров. Подождите, когда, сколько человек сейчас? Сколько свободных мужчин было на последнем чемпионате
0: все
1: мира?
0: Все меньше и меньше, Наташка.
1: Я понимаю.
2: Слушай, ну мы вот прямо в таком плане свободны, мы больше там смотрим.
1: В анкете такого не было, да, вопроса.
2: Нас больше интересует там open to work или hiring, да, вот в таком ключе.
1: Ну, пожалуйста, Андрей, в следующий раз тогда некоторые вопросы от Натальи Г. Добавьте в вашу анкету.
2: Окей, я вас понял, да.
0: Это family статус, значит, да?
1: Короче, умные, крутые ребята, которые смогли реализовать себя и найти себя в таком, ну, современном виде спорта. Так, получается, значит, 20 августа Александр Губа стал победителем,
2: да?
1: Того самого международного чемпионата.
0: И отправляется
1: такой
0: в Лас-Вегас.
1: Такой подарок от всех.
2: Еще раз.
1: Какой подарок?
2: Ну, главный приз был оплаченная поездка в Лас-Вегас на финал. То есть мы, как организаторы чемпионата мира, мы также, ну, думаю, решили, что чемпионат Латвии тоже, как бы, сам Бог велел нам самим организовывать.
1: Да.
2: И, да, то есть, как бы, мы везем чемпиона в Лас-Вегас.
1: Ага. Вот.
0: Он будет там представлять Латвию.
2: Ну,
1: просто сам себя. Не он, в итоге.
2: У него там по графику не получается, по датам что-то, да.
1: Александр,
2: него второй...
1: Боба, ты чем занят?
0: Да.
1: Ты чем ты Чем ты таким занят, чтобы не поехать в Лас-Вегас?
2: Но...
1: Ну, вам пришлось найти такого же умного парня?
2: Ну, у нас там 12 человек было в финале самых умных, и 200 с лишним записалось, как бы, на отборочный раунд, да? То есть там офигенно было.
1: То есть получается, что кто-то из этих 12, ну, точнее, уже 11, один из них был Александр, просто потирали вот так вот ручки и говорили... И как ты выбрал? Это второе место, да?
2: Ну, второе место, да, да.
1: Как зовут нашего...
2: Янис Бейкмес, да.
0: Янис поедет представлять Латвию.
2: И он, кстати, если что, он на одном из наших первых, как бы, сезонов он был третьим в категории U25. То есть он был по миру.
0: Ему
2: Но уже больше. То есть это в 20-м году он был U25, сейчас, наверное, там...
1: Чуть за 30.
2: Ну
0: это давай, 30-31, да. Значит, давайте
1: посчитаем. Идеально.
0: Математика, можем Excel табличку сделать.
1: До кризиса среднего возраста еще далеко.
0: Так, скажи, пожалуйста, насколько это мероприятие, ну, как это соревнование, да? Насколько оно зрелищное?
2: Когда
0: не видели,
1: давай, так, для тех, кто что-то в этом шарит, насколько оно зрелищное?
0: Который видел
1: тех,
0: когда-нибудь таблицу Excel, да. Как, насколько это посмотреть?
2: Смотри, у нас цель была реально сделать вот, как бы, условно скучный Excel,
1: да?
2: Офигенным, интересным. Я думаю, что получилось, потому что, ну, вот просмотры, да, то есть, как бы, просто финал, который там пятичасовая трансляция с финального дня, там просмотров, там, не знаю, в прошлом году было, по-моему, 300 тысяч или сколько-то, да, на Ютубе. А в соцсетях там клипы всякие, если там все сосчитать, там 60 с лишним миллионов, это вот именно какие-то коротенькие клипы, только наши, да, уже не говоря про инфлюенсеров, которые туда съезжаются со всего мира снимать контент.
1: Так, а что за инфлюенсеры? Что за ребята приезжают?
2: Ну, ты знаешь, нишевые инфлюенсеры, как бы, в Excel, там, ну, их много, там, такие,
1: серьезно?
2: Как там Excel Dictionary, там очень симпатичная девушка, которая там снимает контент.
1: Является
2: там,
1: фанаты
2: 6 миллионов.
1: Excel?
2: Да.
1: Я не знала, ты
0: не поверишь, Наташка, открываю сейчас видео Best Moments from Excel Esports Battles. И у него почти 500 000 просмотров.
1: Слушай, да.

0: популярная?
1: Ну, если идет, как бы, да, на весь мир.
0: Офигеть. Нет, ну что, соревнования международные по кёрлингу тоже существуют, но это же ничего не знает. Так, а... Сексуал,
2: но,
0: значит,
2: получится. Я, значит, ну как бы, что увидит зритель, да, когда откроет какой-нибудь, или не откроет, или просто зайдет.
0: Или когда они приходят к вам.
2: Можно, это все онлайн происходит, или можно прийти ну, куда-то и посмотреть, там на больших экранах показывают, они сидят за компьютерами, как вы.
0: Может быть, шерится где-то их
2: как
0: экран.
2: Как в киберспорте, да, когда они сидят за компьютерами, а все на больших экранах транслируется, ведущие там ходят. Есть такое все это?
1: Такое есть. Ну да, вот это финал в Лас-Вегасе, да, то есть,
2: он так и проходит,
1: он так и проходит. Он проходит в HyperX арене со зрителями. Да? Да, со всеми делами. То есть вот в этом году будет с 30 ноября по 2 декабря проходить финал. 30 ноября по 2 декабря.
2: И да. на экранах показывают, как их экраны, их как экраны. Они быстро делают
1: да,
2: таблички.
1: Да, да, да, да. Все это показывают. Показывают как бы, ну, общий, то есть как бы общий вид, это, ну, обычно как бы вид какого-то игрока, что он в данный момент делает. Общий счет, там таблица результатов, там, ну, красивая графика.
2: Как считается счет?
0: Да, то есть есть какие-то жюри?
1: Нет, там... задачи, то есть как бы ты решил, вот возвращаясь к примеру с Болик, да, ты решил какой-то там пример, поставила ответ на платформу, да. Она типа считала, ага, ответ правильный, вот тебе там на серии 80 очков.
0: Слушай, я сейчас вспомнила, просто был случай, не знаю, может быть, ваш ситуация, слушай, такой бывает, у меня одноклассник, его отправили как раз-таки на Олимпиаду по математике, там, я не помню, 11 или 10 класс, на латвийскую, и в итоге он решил правильно,
2: на латвийскую уточнила, что не в Лас-Вегас.
0: Ну, значит, ему не засчитали одну задачку, он пошел там, короче, судиться в комитет и все остальное, потому что ответ был верным, а ход его мысли, типа, сказать, что он неправильно, ну, то есть, типа, неправильно решил, а он в итоге изобрел какую-то формулу. Просто, который даже, ну, то есть,
2: были ли у вас, короче, открытия, когда кто-то что-то изобрел?
0: Когда, получается...
2: Когда в Microsoft звонят и говорят, ребята, вы нам открыли глаза просто. Билл Гейтс в шоке.
1: Ну... У нас скорее было так, мы вот именно наши игроки, они некоторые функции Excel прям вот используют, ну, настолько виртуозно. Максимально, да, вот и как бы, ну, фактически вот у Excel есть функция, они в 2022 году внедрили функции Lambda, которые фактически позволяют тебе писать свои формулы, свои собственные.
0: Да.
1: И
0: это развязало
1: вот,
0: этим математикам руки?
1: Они просто, они стали, вот представьте, как вот соревнования волшебников, это как будто бы они дома крафтят какие-то заклинания, а потом приходит и говорит, на тебе. Вот.
0: И, короче, каждый хочет придумать свою карточку, которую сейчас я брошу на стол, вы все.
1: Они там ходят, ну, типа, вот у меня там библиотека из 80 формул, у меня там 120, а у меня там 250, только я их не помню.
3: Шпаргалка.
0: А давай поговорим про ваш профессиональный юмор. У вас есть какие-то профессиональные шутки?
1: Наверное. Ну, вообще-то очень веселый и прикольный вид спорта.
0: Хорошо, как вы называете тех, кто ничего не соображает в Excel? Есть какое-то оскорбление для этого?
1: Знаешь,
0: людей?
1: Не, ну, слушай, мы как организаторы стараемся, чтобы всем было там как бы хорошо, комфортно, да, начинающие.
0: Давай мы забудем, что ты организатор, и представим...
2: А как тут забудешь? Короче, я открыл видео 25-го года, Microsoft Excel World Championship 25-го года финалы. Я смотрю, а там Андрея показывают.
1: Ну да.
0: Везде все время?
2: Ну не везде все время, но отчасти он там задание дает кому-то.
0: Подожди, но ты же сам тоже участвовал, правильно? Изначально.
1: Нет, смотри, я участвовал вот в предыдущих соревнованиях, которые потом как бы закончились, mm-hmm. и вот это была как бы возможность создать что-то новое свое, да? И, в общем-то, все эти годы, так как организатор, ну не комильфо, опять-таки, потому
0: играть
1: что я...
0: Играть самому, да, такой и выигрывать. Такой, итак, я еду в Лас-Вегас!
2: Он и так едет вместе с участником.
1: Ну, вот в этом году я как бы стал, ну так, вне общего зачета играть, чисто участвовать. Вот у нас как бы каждый месяц проходит отборочные Road to Las Vegas Battle, mm-hmm. да, и вот в одном даже я квалифицировался, как будто, ну, я бы квалифицировался, если бы был, не был бы организатором, я бы, ну, квалифицировался в основной раунд.
2: Но это несложно было бы, потому что ты сам задание составляешь.
1: Не, эти я не составляю, я их первый раз видел, точно так же, как и все. Так что, ну, что-то еще умею, да, но, да, значительная часть заданий, как бы, либо мои коллеги составляют, либо мы их тестируем. То есть, как бы, первый год только я сам писал, потому что это был новый формат, он как бы только был придуман. Потом участники, они как бы поняли, ага, о, прикольно, а я вот тоже написал, как бы, задание, а вот я тоже написал. И этих заданий стало много, и, ну, мы как бы их стали, по большей части уже задания от...
2: Ну, сейчас уже исходят. Есть такое, что ты можешь признать, что вот этот вот игрок, ну, игрок будем его так называть, да, он прямо лучше шарит, чем ты, и ты даешь ему задание, ты удивляешься, как он виртуозно его исполнил.
1: Ну, у нас даже есть официальный как бы рейтинг, знаешь, как в шахматах есть ИЛО, так у нас есть

0: Q, там Excel Quotient, мы измеряем на сайте, как бы, где вот все эти наши игры происходят.
1: Да. И вы раздаете какой-то Excel-разряд?
0: Да, мы раздаем Excel-разряд, то есть у каждого есть свой рейтинг, вот прям как в шахматах, да. Так что 121, по-моему, человек лучше меня в мире сейчас на данный момент. Абсолютно официально.
1: 122-й?
0: Наверное, я не помню, ну, там, могло меняться.
1: Не так плохо.
2: Я только что... И последний вопрос. Слушай, у меня тут в Excel, как здесь сделать? Там сейчас будет похоже. Можно к тебе, короче, а часто бывает, тебе звонят и спрашивают, как там в Excel сделать?
0: Ну, довольно регулярно.
1: Но это уже за деньги, извините, ребята.
2: Ребят, у вас есть уникальная возможность. Прямо сейчас на WhatsApp 25037, если вдруг кого-то когда-то что-то в Excel прямо сейчас вот интересует. Да, потому что пока Андрей у нас еще здесь в гостях, мы тебя еще не отпустим, если ты позволишь.
1: Мы двери закрыли.
2: Да, мы сделаем небольшую музыкальную паузу, послушаем классный трек, после чего продолжим. Есть еще несколько вопросов, хотелось бы выяснить. Но это действительно что-то для нас какой-то, ну, открывается сейчас новый мир, о котором мы вообще ничего не знали, но мы понимаем, что это что-то очень крутое. Чемпионаты по Excel, и ты, оказывается, еще прям вот практически самый... Ну, ты же получаешься главный организатор?
0: Ну, да.
2: Ничего себе.
0: Ну, я это придумал и как бы и развивал.
1: Реализовал.
0: Да, и,
1: круто.
0: Как бы,
2: и ты здесь живешь, в Латвии, каждый день слушаешь топ-радио, ну, это невероятно.
0: Вот, да. Слушайте, моя дочка прям реально просила вам передать, что вы офигенные, что мы вас каждое утро слушаем по пути на работу.
2: Дочке привет огромный тоже, да.
0: Аня.
1: Анечка, тебе огромное привет, целуем, обнимаем. Ждем тебя в гости, тоже приходи.
2: Мы еще продолжим общаться, да, ну и напомню.
1: Бросай школу, Excel тебя вытянет.
2: Нет, учись хорошо, чтобы шарить. И 25037, WhatsApp, если появляется вопрос к Андрею, прям сейчас.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В этот вторник, 22 сентября, в Латвии ожидается облачность с прояснениями погоды. В Латгале пройдут дожди, в Курзаме возможен кратковременный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха +15, +18 градусов. Ветер северо-восточный.

0: Да, то есть сначала, как бы, они такие, о, прикольно, ну, давайте, возможно, ну, вот, участвуют там, делайте, вот там, давайте, используйте наш бренд, нам классно, прикольно. Потом я говорю, ребят, вот мы хотим сделать финал в Лас-Вегасе, такие посидели, посмотрели, покрутили про себя у виска, типа, серьезно, да. А мы сделали, и такие, о, прикольно. Ну, и потом с каждым годом там, как бы, первый год там было серии небольшой, там 100 человек приехало, и я там один день финал, второй год уже, ага, классно, давайте делаем больше, давайте делаем круче, там, вот вам еще чуть денежек, давайте, развивайтесь. А в прошлом году там приезжал начальник, там, выступал одного отдела, сейчас обещают, что приедет уже, там, с уровня вице-президента будет кто-то участвовать.
1: Microsoft?
0: Есть, Microsoft, да.
1: А, не, какой-то сырье.
2: Вице-президент Microsoft.
0: Да, ну, да. Ничего себе, это уровень поддержки, да.
2: Хорошо. А, да, и важно, ну, от слушателя пришел вопрос, но я его немножко перефразирую по поводу искусственного интеллекта. Ну, не, хотя ладно, пускай будет как есть. Вот он спрашивает, насколько этично или спортивно использовать Microsoft Copilot, это искусственный интеллект Microsoft-овский, да, который внутри встроенный для работы с Excel. Ну, именно в работе. То есть люди в повседневе, когда, ну, что-то делают, какие-то задачи выполняют на Excel, ну, не то, что задачи какие-то выполняют, не пользуются им, а именно вот его создают, как это назвать-то, боже мой, не программируют, а вот этично ли использовать Copilot, или такой, я могу без него, справлюсь?
0: Ну, смотри, здесь, если мы говорим про работу, то, конечно, ну, все, что работает и делает тебя более эффективным, конечно, надо использовать, это хороший инструмент. А если мы говорим про соревнования, то, ну, на самом деле, у нас в прошлом году, в середине года, ну, искусственный интеллект развился до того, что у нас один из участников, он просто выиграл, вообще ничего не написав сам, он просто закинул все в искусственный интеллект и за счет этого занял первое место.
2: Так можно было?
0: Тогда было можно, потому что, ну, изначально у нас политика была такая, давайте использовать все, что можно.
2: Ага.
0: Мы хотим, чтобы вы использовали максимально все, что технология дает.
2: Так.
0: Но в тот момент мы поняли, что, ну, блин, это уже немножко что-то не то, да?
1: И никто не запретили. Прикладывает свою интеллектуальную деятельность.
0: И да,
1: от
0: вот
1: с тех пор,
0: да, мы искусственный интеллект соревнования...
2: Да?
0: Но он выиграл отборочный этап, то есть как бы чемпион он потом не выиграл, да, и ну, как бы, поэтому запретили его использовать.
2: Используя искусственный интеллект, он все равно кому-то проиграл, тому, кто не использовал его.
0: Потом в финале, да. Ну, в финале он тоже должен был использовать только свой интеллект. Чувак умный, да, но не на первое место. Да. А с Ишкой он, да.
1: Андрюшка, как ты?
2: С Ишкой все умные.
1: С Ишкой ты справишься.
2: Так, хорошо, а есть ли такой, ну, как бы, соревновательный момент, что, типа, есть люди, и игроки, да, ну, вот из лидирующих какого-то топа, да, которые могут это решить лучше, чем искусственный интеллект, или все-таки тут можно посоревноваться с ним?
0: Зависит, наверное, от задания, но вообще, конечно, в последнее время тенденция такая, что искусственный интеллект, он делает быстрее и сильнее. У нас, как бы, помимо чемпионата по Excel, мы делаем Кубок мира по финансовому моделированию, там более финансовые задачи, и там мы сделали отдельно, как бы, дивизион, где можно Ишку использовать. И там одинаковое задание, ты можешь сравнить, как решали люди, как решала Ишка. Ну вот, как бы, чемпион среди людей решил за там 3 задания за 1:50, и с Ишкой победитель за 15 минут решил. Ну вот.
1: Отрыв серьезный. Уже.
2: Не боишься ли ты, что это может немножечко как-то повлиять на всю вашу теперь деятельность киберспортивную?
0: Я думаю, наоборот. На самом деле, вот в таком мире, когда профессии людей так немножко под угрозой, наоборот, больше участников приходят, чтобы как-то вот получить профессиональную верификацию, что, ну, я что-то умею в Excel, что меня не так просто заменить, я, как бы, хорош. Мы на это, как бы, в долгосрочной перспективе смотрим, как, ну, когда-то вот изобрели машины, да, как бы на машине быстрее, но все равно люди бегают марафоны и прям массово бегают, да. То есть, как бы, сесть на Феррари и проехать там Рижский марафон, это было бы неэтично, потому что ты будешь быстрее, чем тот, кто занял первое место.
1: И у тебя нет Феррари. Тоже было бы сложнее.
2: Ну да, то есть... Ну,
0: это решаемо.
2: Ты хочешь сказать, что спорт останется спортом, но люди все равно будут использовать и искусственный интеллект для работы, повседневной задачи уже,
0: да.
2: Наверное, как-то так. Но...
0: Да.
1: Ну, наверное, для тех, кто держится за свои знания, свой мозг и свою голову, еще актуальнее будет найти пространство и людей,
2: для того,
1: с которыми можно будет соревноваться.
2: Эти люди находились, должны подтягиваться какие-то новые, то есть молодая кровь, свежие какие-то ребята.
1: Что у вас молодой кровь?
2: Откуда они возьмутся, если все делает и такие знания просто сейчас не нужны? Сейчас вообще, ну, как бы, популярность

0: факультета программирования, я думаю, что немножечко снизилось с развитием искусственного интеллекта.
1: Возможно, но я думаю, что тут еще, знаешь, у нас непаханное поле в плане, скажем, развития Excel как киберспорта, поэтому вот об этом пока что точно рано думать, да, мы сейчас вот в этом году развиваем как бы сеть национальных чемпионатов, чтобы они как будто бы, ну, подпитывали глобальные соревнования, да.
2: Плюс я думаю, что, Андрей, многие люди, все-таки и молодежь тоже, испытывают некоторый интеллектуальный голод. Это не всем дано, так же, как, знаешь, ну, есть приложение, не знаю, медики, да, и там уже с самого детства понятно, что человек пойдет в эту профессию. И я думаю, что также и с математиками, те, кто любят и влюбляются в математику, этот роман не заканчивается до конца дней своих.
1: И это вот прям наша аудитория, да. Им обычно это очень нравится.
0: Есть вопрос, он такой достаточно немножечко не о том, о чем мы говорим, но тем не менее
2: спрашивают... Почему никто не сказал, как поэтично я сказала?
0: Да. Ну, мы чтобы как-то вот эту твою поэтичность немножечко
2: скрасить.
1: Мы физики, не лидики.
0: Не скрасить, а вернуть нас обратно, да. Вот такой вот простой, обычный бытовой вопрос. Говорит, чем аналоги Excel лучше, хуже или такие же? Там есть, например, там бесплатные, там, open office все эти, да, или как они там называются, LibreOffice и тому подобное. Хуже, лучше, одинаково, вот такой.
2: Насколько они неуважаемы в вашей
0: насколько,
2: среде?
0: Насколько, да, вы их...
2: Что? Ты LibreMan, что? Хочешь?
1: За фигня? Не, ну, конечно, когда чемпионат по Excel, то все, кто там участвует, у них там есть свои какие-то там шуточки, про то, что, ты вообще там, ты на Google Sheets работаешь, там, кто ты такой?
2: Но... Это с Google Sheets пришел.
1: Да.
2: У него вообще ноль
0: шансов. Хорошее дело, Sheets мне назовут.
1: Но если так посмотреть объективно, то онлайн-версии, как бы, они бесплатные, да. У Excel, кстати, от Клинова тоже она... По-моему, она была бесплатная, я уже не помню, что было.
0: Я даже не в курсе.
1: Да, я не в курсе, да.
0: Человек работает.
2: Когда тебе Microsoft спонсирует, ты немножечко уже теряешься в реальности.
0: Так, а что, за это платить надо было?
1: Не, ну за лицензии, кстати, вот что самое смешное, там такая бюрократия, что нам их проще купить самим.
2: Чем подождать пока, да. Ну, это нормально.
1: Ну вот, да. То есть, как бы, с точки зрения бесплатности, с точки зрения, скажем, сотрудничества между разными пользователями, по-моему, как бы, ну, да, другие продукты, они лучше. А Excel, он более, на мой взгляд, ну, как стандарт, если что-то более сложное или более такое глобальное, то это, ну, зачастую в Excel.
0: Напоминает
1: стандарт отрасли.
0: Честно говоря, напоминает вопрос и вечный спор, типа, когда людей, которые говорят, так что там ваш Windows? Вот есть бесплатные аналоги, типа Linux и там X, Windows и прочее, да, вот эти оболочки, которые говорят, они же бесплатные зато.
1: Ну да.
2: Пользуйтесь, ребята. Мы пока что сделаем чемпионат по Excel и разберемся, как жить дальше.
0: И плюс так к тому же, да, чемпионат по Open Office или LibreOffice. Microsoft вряд ли будет спонсировать. Так, это тоже важный аспект.
2: Спонсор, это хороший. Так, расскажи, пожалуйста, тогда давай назовем сайт, где можно для тех, кто вдруг сейчас либо понимает, что может быть вашим детям актуально стать частью такого соревнования, потренироваться. Можно и бесплатно. Так я понимаю, правильно?
1: Да.
2: Так, на какой сайт нужно заходить?
1: Сайт play.excel-esports.com и play.excel.
2: А ты для какой цели придумал этот сайт вообще?
1: То есть вообще мы...
2: Какую задачу решали, когда создавали?
1: Мы его написали для того, чтобы игроки могли вот прям вот играть в Excel, чтобы одновременно несколько человек могли скачать задание, постить
2: и
1: туда ответы, посоревноваться друг с другом и видеть счет.
2: Ты понимаешь, какой Андрей, счет? Что есть люди, которые вот этим на выходных занимаются?
0: Я вижу задание уровня easy. Давай, Наташка, справишься?
2: Нет, мне не надо, пожалуйста.
1: Ну да.
2: Позорить так на всю страну. Я сама с этим справлюсь.
1: Там, может быть, немножко профдеформация, что уровень изи, это, может быть, не совсем изи в обычном понимании. Но, да. На самом деле, чем как бы этот сайт вообще хорош, это платформа, где там у нас 400 с лишним различных заданий, которые помогут просто вот даже их выполняя, играя в Excel, это, наверное, самый быстрый способ освоить Excel и подтянуть вообще логическое мышление в общем. То есть, если людям нравится, там, не знаю, решать кроссворды, судок и там какие-то математические там пазлы, задачки решать, вот это прям... Из этой сферы это то, что будет интересно.
2: И здесь я вижу тоже и memberships, различные предложения, и rankings.
0: Я открыл rankings, смотрю.
2: Да. Ты видишь результаты, кто
0: где? Нет, пока.
2: Так, здесь можно посмотреть по всему.

0: всем годам, с 2020
1: года.
0: Да,
1: по всем нашим соревнованиям, там, кто, когда, какое место занял.
0: Так, подождите, ну кто вот такой фаворит у вас? Наверняка же должен быть. Вот
2: и я все, заметьте, и все, заметьте, сделано на Excel, в табличках, все видно красиво.
1: Да. А, слушай, у нас даже, когда мы делаем трансляции, ну, сейчас уже нет, но вот первые несколько лет, когда мы делали трансляции на Ютубе, то счет, мы офигенно красиво это рисовали в табличках в Excel. То есть, как бы все управлялось
0: вы
1: через Excel.
0: Вы являетесь такими фанатами Excel, да?
1: Ну, мы просто по-другому не умели.
0: Ага. А сейчас вы научились.
2: Проще сделать все в Excel, чем, да, каким-то другим способом искать какой-то плагин. Зачем это надо?
1: Потом у нас, как бы, уже команда расширилась, уже пришли программисты, они написали вот эту систему, и они ее продолжают развивать, расширять, и там, естественно, уже как бы автоматически
0: Подождите, а девочки у вас есть вообще там?
1: Есть девочки.
0: Расскажи про девочек.
1: Их, может, не так много, к сожалению, хотелось бы, чтобы...
0: А вы делаете отдельные дисциплины для девчонок или нет?
1: Вот мы бы сделали, но вот каждый раз такой, типа, а что это, а девочки что, хуже? А вот почему вы так? Не-не-не.
2: Поэтому я смотрю, первые 20-30 мест ни одного женского имени не вижу. Хотя, может быть,
0: потому что сексизм, ты плохо видишь.
2: Я плохо вижу, да-да-да, это чисто все. Может быть, Мин Чен из Австралии, только если на 16. Короче, первое место Майкл Джерман из United Kingdom. Это он чемпион, да?
1: Он был чемпионом 2 года назад. Сейчас...
0: Крутой парнишка.
1: Да. Знаешь, вот у нас как бы финал в Вегасе. Вот он реально похож на, знаешь, мальчишник в Вегасе. Этот Закис Галифакис такой, маленький с бородой. Вот он прям вот один в один. Да. Только Джерман, он чуть-чуть повыше, чуть-чуть постройнее. Но вот это вот тот типаж прям.
0: Ему подходит Вегас, ему подходит Excel.
1: Ему подходит Вегас.
2: Возможно, только ради Вегаса ты, в принципе, это все происходит. Андрей, ну это невероятно. Это невероятно все интересно. Да, мы что-то какой-то новый мир сейчас открыли для себя и узнали. Надеюсь, наши радиослушатели тоже погрузились в это во все. И, ну, потому что есть вокруг нас вещи, которые, о которых мы даже не догадывались и не знали, что это происходит.
0: Но наши интеллектуальные данные не давали нам доступа в этот мир. А ты пришел, Андрей, рассказал об этом.
2: Более того, что, оказывается, да, все это происходило еще и из нашей страны, вот, управляется, можно сказать,
0: это
2: благодаря
0: вообще
2: тебе.
0: Очень круто.
2: Так что мы ждем результатов.
0: Мы знаем, что ты отправляешься, получается, там, 30 ноября, да, в Лас-Вегас,
1: да?
0: Туда.
1: Да.
0: С Янисом вместе.
1: Ну и со всей командой ребят, кто все организует.
0: А сколько у вас человек тогда, получается, там?
1: Нас 12 в Латвии. Именно только на этот проект еще несколько человек.
0: А сколько человек реально нужно было?
1: В смысле?
0: Ну, обычно, значит,
2: сколько нужно было и сколько реально
0: прицепом.
2: Едут, да, потому что...
1: Нет, все нужны, к сожалению. К сожалению, с точки зрения расходов.
0: Я понимаю,
2: нужно еще 2 каких-нибудь радиоведущих, которые просто там будут вести...
0: Hello, Лас-Вегас!
2: Да, привет, Лас-Вегас, и будут вести прямую трансляцию.
1: Ну, да, ой, сори, блин, я что-то не подумал, нам надо раньше встретиться, потому что мы уже подписали.
0: Да, мы часто слышим такие
2: отговорки. Я тоже так обычно тогда. Да, ладно, мы тогда в таком случае, ну, после, наверное, уже в конце или в начале следующего года.
0: Это либо, да, либо тогда в декабре, вы пишите, во-первых, мы будем болеть за вас, присылайте свои результаты, мы будем рады следить за этим мероприятием, ну и тогда, да, в декабре, либо в январе, правильно, Андрей, мы тогда встретимся, это будет классно.
2: Было бы классно узнать, как прошло.
1: Хорошо.
0: Бери Яниса с собой, пускай он тоже расскажет о том, как... А, подожди, а тебе нужно быть, как, знаешь, как с боксерами, там, в какой-то момент чем-то, каким-то опахалом, если, может быть, им душно, или массировать плечи, что-то такое делается в перерывах?
1: То есть, это они сами, ну, их там очень много, слушай, там...
2: Ты реально думаешь, что нужно какую-то девчонку вести из Латвии,
0: конечно,
2: да, для такой цели?
0: Серьезно? Ты представляешь, у них, наверное, палец правой
2: Наташ,
0: руки
2: указательный. Мы тебе дадим время еще подумать, на что ты способна и на чем ты можешь пригодиться в Вегасе. А Андрей, вам удачи. Спасибо большое,
1: Андрей,
2: что пришел.
0: Да,
2: все.
0: Было круто.
2: Было интересно. Спасибо большое.
3: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim. Konservi kaķiem Šeba, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi. 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение.

что, были у вас планы на сегодня? Насколько они хороши? Давайте сверим координаты. Сегодня 22 сентября, 10 часов и уже 4 минуты. Время сказать себе, а смогу ли я все, что я запланировал? И вы сразу имейте в виду, погода нынче такая, осень устроена очень интересно. Ты многое планируешь, успеваешь чуть меньше, но иногда, иногда ты позволяешь себе просто быть самим собой. Сколько успел, столько успел. Сколько сделал, столько сделал. Есть огромное количество абсолютно бесценных вещей, которые мы, согласитесь, немножечко недооцениваем. У каждого набор свой. Посмотрите, вот, например, выйти из дома и зонтик с собой не забыть взять. Ну, это талант, я серьезно говорю. Я даже немного вам завидую, потому что я как раз человек, который никогда зонтиком, разок пользовался, мне не понравилось. А еще вы можете быть человеком, который прямо сейчас уже успел на работе сделать столько вещей, что коллеги хлопают его по плечу и говорят, ну, знаешь, без тебя было не очень хорошо. А когда ты появился сегодня с утра, и все сразу же восстановилось и кристаллизовалось, сразу максимально стало лучше. Вот давайте сегодня будем такими людьми, потому что, согласитесь, запрос на это никогда не пропадет. Адекватные люди, соединяйтесь. В ближайшие 2 часа будем делиться хорошими вещами. Добро

Слушайте, а вы верите, когда вам что-то обещают? Особенно, когда доверенный источник. Вот, например, когда метеоролог говорит: «Я зуб даю, дождя не будет, я гарантирую, я опытный метеоролог». И ты веришь ему, а потом бац, и происходит то, что происходит. Мне кажется, наука уже на таком высоком уровне, что может глядеть хотя бы не так близоруко. Но происходит так, как происходит. А еще сегодня я смотрел видео, которое классно рассказывает историю про поколение Альфа. Если у вас совсем-совсем молодой человек в семье растет, то он, скорее всего, из поколения Альфа. Любители гаджетов, те, на кого так скептически смотрят следующее поколение. И тезис такой, что зумеры вызывают много вопросов. Но все не так интересно, как с Альфа. Вот кто будет распоряжаться зданием, которое мы воздвигли и передали им в руки непонятнейшим образом. Постоянно клиповое мышление, сидят в телефонах, хотят себе игрушку здесь и сейчас. Совершенно, на первый взгляд, неэмпатичны. Я смотрел видео, которое состоит из двух частей. Сначала эти тезисы, ну такие, критические. А потом все разворачивается на 180 градусов, и тот же самый диктор говорит: «Вообще-то, говорит, учитывая то, насколько устроен интересно человеческий интеллект, судя по всему, и адаптируются так же, как предыдущие поколения адаптировались. И скепсис вызывают точно такой же у людей постарше, как и мы, кстати, тоже вызывали. А еще это будут эмпатичные, классные, продвинутые, технологичные ребята. Так что всем привет поколению Альфа, Альфачам, Альфа-бета-гамма американским студенческим сообществом. Ну и, конечно, тем, кто сегодня собирается хорошо время провести. Это самое главное. Это, знаешь, наша большая Альфа, в рамках которой мы будем сегодня существовать 22 сентября. Топ-радио. All-time favorites.

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде в этот вторник, 22 сентября, облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, в Курзаме возможен дождь более серьезных масштабов. На остальной территории осадки будут, но существенными их не назвать. Температура воздуха 15-18, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.

Да, друзья, как известно, праздник каждый день. И сегодня у нас 22 сентября, второй день рабочей недели. Давайте поговорим о календарях, ведь сегодня замечательный праздник. Сегодня день календаря, по которому двигают вот этой специальной ячеечкой. Календари, как известно, бывают разные, но сегодня день настенного календаря. Того самого, который висит в офисах. И инициативный человек обязательно передвигает ячеечку, которая обозначает сегодня 22 число. Обычно это самый ответственный из всех сотрудников, человек педантичный и, я бы даже сказал, немножечко ОКР.

Но ничего не поделаешь. Мы любим абсолютно всех. Зарплату платят всем в зависимости от того, кто сколько наработал. Как известно, календари бывают уже, я об этом говорил, разные. Настенные, настольные, телефонные. Календарь мая, тоже не забывайте. Как известно, после 2012 года мая календарь перестал, потерял свой срок годности. Это наталкивает на очень разные размышления. Об этом как-нибудь в другой раз. Ну а пока давайте просто поздравим человека, который следит за порядком в офисе, дома, в автомобиле, везде, везде, где висят настенные календари. И это я вам не рассказываю про империальную систему фунтов и футов и дюймов, которые используются в Великобритании и ее сателлитах. Календари бывают разные, но это ничего по сравнению с тем, как некоторые люди усложняют простейшие такие вещи, как метр, сантиметр, от них отказаться. Ну вот это совсем, это достойно отдельного разговора. А пока просто всех поздравляю. И да, я выдумал этот праздник. Что вы мне сделаете?

А что, вы уже успели сентябрический отпуск ездить? Может, у вас кто-нибудь знакомый уехал? Ой, завидовать. Ну, хорошо же людям, хорошо. Порой бывает, все лето ждешь. Но скорее бы сентябрь, чтобы можно было куда-то уехать. Да зачем куда-то далеко ехать? Хочу передать привет абсолютно всем, кто сейчас за рулем. Может быть, вы водитель такси, а может, вы пассажир такси. А может быть, вы человек, который просто крутит баранку каждый день. Ну, не 24 прям на 7, но все-таки. Если вы контролируете трафик на дороге, то вам честь и хвала. Продолжайте в том же духе. Скорости вокруг бешены, согласитесь. Поэтому фокус надо не терять. И знаете, иногда кажется, что планета вертится благодаря тому, что ножки наши ходят по этой планете, ее раскручивают. А уж про автомобильные колеса говорить вообще нечего. В общем, ребят, дорога удивительная, структурная штука. И в ней многие из нас находятся вопреки тому, где хотели бы находиться. Я имею в виду, многим сейчас хотелось бы быть дома. И это ок, потому что всегда хочется быть там, где тебя нет. Там всегда газон зеленее. В общем, имейте в виду, мы с вами здесь очень даже солидарны. Я бы сейчас тоже с удовольствием развалился где-нибудь в мягком кресле и бездельничал бы. А впрочем, что я говорю? Сейчас я поставлю вам следующую песню, и именно этим заниматься и буду.

Ну, как-то слишком быстро время летит. Уже первый час подходит к концу, а всего у нас их два. Первый, давайте назовем разминочным, очень хорошим. Большое спасибо, кто с нами на одной волне. На следующий час планы наполеоновские. Нам с вами нужно будет определить, кто в течение следующего часа получит билеты. 2 октября будет вечеринка, посвященная Ла-Роке. А это больше, чем просто слова. Разыграем с вами. Это будет очень просто и, что характерно, по любви. Друзья, оставайтесь с нами. Уж совсем скоро закрутим маховик розыгрыша. И, возможно, именно ты станешь победителем. И уже сегодня, в этот потрясающий день, вот еще даже полдень не наступил, а ты уже можешь сказать, что он прошел не зря. Этот день, ведь ты, именно ты, выиграешь билеты на вечериночку.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28-48-48-48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Я никогда не забуду эту культовую атмосферу, друзья. В этом часе я обещал с вами ей поделиться. Дело в том, что кто не был, тот будет. А теперь уже выяснилось, что кто будет, тот не забудет. Уже 2 октября состоится вечеринка, посвященная юбилею, 26 лет, это серьезная дата. 26 лет исполняется легендарной Элла Рокке. Пройдет в Ready Concert Hall. И это великолепная возможность. Великолепная возможность для клаберов всех поколений. Кто-то вспомнит, кто-то для себя откроет. Ну, в общем, абсолютно легендарная история. Итак, дорогие друзья, я хочу разыграть 2 билета. Прямо сейчас, безотлагательно. 2-5-0-37. Это номер телефона, по которому я приглашаю дозваниваться тех, кто, ну, во-первых, эту атмосферу помнит. И те, кому хочется получить свое распоряжение, 2 билета, друзья. Каким образом мы это с вами разыграем? Сейчас мы обсудим это с моим другом Валерием. Алло.
1: Это с моим другом Валерием.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А это Валерий?
1: Валерий.
0: Валерий, чем занимаетесь?
1: Работаю.
0: Вы помните времена, когда Элла Рокке была в своем прайме?
1: Ну, еще пока помню, да.
0: Давайте я вам сейчас задам вопрос, вы мне на него легко ответите, потому что будут 3 варианта ответа. И я просто уверен, что билеты достанутся в ваши руки, и вы отправитесь 2 октября праздновать 26-летний юбилей Элла Рокке. Готовы?
1: Ну, попробуем.
0: Валер, смотрите, я дам вам всего одну попытку, потому что вопрос несложный, и вы справитесь. Итак, внимание. Кто из этих 3 известных артисток давала легендарный концерт на сцене культовой Элла Рокке? Это было очень давно, поэтому, Валер, возможно, только вы сможете ответить. Я дам вам 3 варианта ответа, или вы можете сказать сразу. Какая

Кто из этих трех известных артисток давала легендарный концерт на сцене культовой Алла Рокки? Это было очень давно, поэтому, Валер, возможно, только вы сможете ответить. Я дам вам три варианта ответа, или вы можете сказать сразу. Какая культовая певица давала

действительно, друзья, Земфира давала концерт в Ла-Роке в 2000 году. И это было событие эпохального масштаба. Земфира тогда была еще совсем только начинающая артистка. У нее только был один хитовый альбом. А сколько их сейчас, одному богу известно. Я имею в виду из выпущенных и невыпущенных. Знаете, эти артисты вечно в стол пишут. Вот тогда Земфира выдала все, что у нее есть. И это было феноменально.

0: Marshmello i Hello. Сильно. Ну и самое главное, чем хочется поделиться. Разблокированные воспоминания. На топ-радио.
1: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
2: Номер лотереи 9130.
3: Политиская реклама. Спонсор Эонат Макса. Политическая партия. Латвия с Атистибай.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas Universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl, vai par laimi, nenosaka,

Такая волна ностальгии, приятно. Сейчас, наверное, у радиоприемников даже могут находиться те, кто всю жизнь прожил при евро. А что было до евро? Расскажите этим молодым людям, что такое латы, какие красивые были купюры. Я уверен, вы точно так же, как и я, испытывали трепет, глядя на монетки. 1-2 лата. Какие они были красивые, а сколько коллекционных экземпляров. Я вам от всей души завидую, если вы нумизмат. И если вы собирали эти монетки, и у вас собралась полная коллекция. А еще было бы здорово, чтобы она у вас сейчас была в целости и сохранности. И совсем-совсем, вот-вот, друзья, поступит предложение за гигантскую сумму эту коллекцию продать. Это то, чего я вам желаю. От себя хочу сказать, что латы и двухлатовики — это, конечно, здорово, но какая была прелесть крохотная серебристая монетка с ребристым гуртом достоинством 50 сантимов. Как много она... во-первых, сколько на нее можно было купить потрясающих вещей. Я говорю про шоколад и про жвачки. Вы понимаете, да? Мы все были в том возрасте, когда деревья были очень большие. Ну и, конечно, стоимость этой штуки, я имею в виду то, сколько труда надо было вложить, чтобы получить эти 50 сантимов. Тут-то речь о том, чтобы уборку закрутить или в целом быть хорошим мальчиком, а это, я вам скажу, непросто. Вот ребята уже на WhatsApp пишут свои достижения. Аиста не хватает, а так все есть. Слушай, ну да, поздравляю. Сейчас аист гораздо сложнее достать, чем прежде, но у вас все получится. Главное, целью задаться. Да, здорово. Спасибо, ребят, спасибо за эту волну ностальгии. Правда здорово. Ты находишься там, откуда ты идешь. Верно? Так что не забывай свои корни. Помни, есть вещи на порядок выше, слышишь? All-time favorites.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде. Относительно комфортная и сухая погода. Все по осенним меркам. Облачность переменная сегодня. Дневная температура до плюс 16. К вечеру столбики опустятся до плюс 12. Плюс 9 градусов. Сейчас в Риге плюс 13. Умеренный северный ветер со скоростью около 5 метров в секунду. В течение дня дождей не прогнозируется. Но это синоптики. Будем на деле проверять.

0: никому не отдам. Все, что захочешь, на топ-радио.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
5: Hē, mēs nesaīzīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesaīzīvošu.
6: Размер имеет значение.
7: Смотри для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба Latvijas maizniek Lielmaize имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

А давайте прямо сейчас откалибруемся. Это довольно важно. Давайте представим, что мы находимся в каком-нибудь реалити-шоу. Довольно веселом и очень рейтинговом. Давайте представим огромную аудиторию. Пускай вы будете действующим лицом, а я буду вашим голосом из репродуктора. Итак, внимание, на сегодня каждый из вас, уважаемые друзья, получает задание. И в конце дня мы сверим результаты. Причем речь идет не о какой-то стахановской норме выработки. Нет, нет, ни в коем случае. Занимайтесь чем хотите. Но самое главное, это чтобы в конце дня каждый мог похвастаться. Похвастаться тем, насколько он сам стал лучше. Потому что промышленность без вас, ну, каким-то образом выживет, друзья. Согласны? Если вы сегодня будете работать в полсилы, то это гораздо лучше, чем если вы будете впахивать по телеса. А в конце дня вы скажете себе: ой, как я устал, я руку поднять не могу. Нет, нет. Как говорил один мой друг: darbs ar atputu, lai minus. И в конце дня сегодня голос из репродуктора будет награждать того, кто и поработать хорошенько успел. И с друзьями успел повидаться, а еще родным что-нибудь хорошее успел сделать. Да и вообще был человеком, что называется, старшему брату на радость. Кстати, старший брат за тобой наблюдает.

А знакомого, наверное, сегодня вам уже рассказывали про Ллойда Кэна. Ему 91 год, и он скейтер. Он на доску встал в возрасте 65 лет. Стало быть, опытный. 91 год. Оказалось, это вполне себе реальность. Я только что видео смотрел. Конечно, в 2026 году подобную информацию нужно очень критично воспринимать критически. Но, тем не менее, он всю жизнь занимается спортом. Всю жизнь. До этого он был серфером. Соответственно, делаем вывод. Человек живет в очень теплом климате, а это уже о чем-то говорит. А еще он бегун профессиональный и продолжает вести активную жизнь. Считает своим главным правилом делать то, что действительно нравится. И это, казалось бы, банальная фраза, но недавно врач Ллойду сказал: «Ты, дедуль, давай завязывай. Возраст у тебя уже не пионерский, и здоровье не то, что прежде». На что Ллойд Кан сказал ему потрясающую фразу. Сразу видно, что человек умудренный опытом и повидал все на свете. Я думаю, что эту фразу в некотором контексте каждый из нас мог бы использовать, но немного переживал из-за того, что не использовал. Так вот, когда врач посоветовал ему завязывать, так как организм не железный, Ллойд ответил просто: «Да пофигу!»

0: Как вы себя чувствуете, друзья? Это не просто вопрос. Дело в том, что на часах уже почти полдень. Я думаю, что вы уже много успели сегодня сделать. И поэтому от лица всего топ-радио мы им гордимся. Под завершение нашего эфирного рандеву давайте немного по поп-культуре, поскольку хочу вам рассказать прекрасную новость. Все помнят киноленту «Однажды в Голливуде». Кто не смотрел, тот посмотрит и не забудет уже никогда, потому что это Тарантино. Как известно, мир делится на две страты. Одним Тарантино нравится и нравится, а другие могут цитировать «Kill Bill», смотрели «Джеки Браун». И даже в художественном фильме «Четыре комнаты» узнают, где Тарантино снимал эпизод. По почерку могут определить. Ну, в общем, смотрите, какая история. Выходит спин-офф, так называемое продолжение истории, давайте это так назвать. Хотя, скорее, это параллельная история. К художественному фильму «Однажды в Голливуде». Только снимал этот фильм не Тарантино. Снимал его, что не менее интересно, Дэвид Финчер. Мы знаем Дэвида Финчера по «Бойцовскому клубу», например. Или «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Исчезнувшая». Короче, тоже очень-очень крутой игрок в этой лиге. Так вот, Брэд Питт будет играть в фильме «Приключения Клиффа Бута». Это спин-офф на известный «Однажды в Голливуде». И там, значит, по сюжету... Каскадер Клифф Бут начинает зарабатывать на жизнь, решая проблемки голливудских звезд. Фильм должен выйти в прокат 25 ноября, то есть времени еще вагон и маленькая тележка, но уже сейчас надо настраиваться, друзья, чтобы это событие не застало нас с вами врасплох. Об этом будут определенно все говорить, потому что Квентин Тарантино — это не только классный режиссер, но и прирожденный сценарист. А поскольку он еще и будет писать сценарий для художественного фильма, который является спин-оффом его собственного фильма, короче, парень должен поработать за пятерых. Прежде всего, от души. Я думаю, что каждый из нас в этой ситуации немножечко Квентин Тарантино. Вот ты воздвиг какое-то большое дело, гордишься им, а потом помогаешь создать ему продолжение, поддерживаешь людей, которые заняты в этих процессах, и чувствуешь себя по-настоящему ценной личностью. Вот какого вам хочется пожелать состояния. А я пойду. Я свое дело здесь уже сегодня сделал. Завтра встретимся еще. Берегите себя. Сергей Литвинов должен появиться в студии уж совсем-совсем скоро.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
1: Это ТОП-20.
2: Место номер 6. 6-я.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Леди Гага в начале нового часа на топ-радио Абракадабра. Она заявила, что эта песня рассказывает о том, как человек сталкивается с жизненными испытаниями, вызовами темноты и находит в них скрытую магию. Это история о переходе от простого выживания к настоящему процветанию. Мрачная, экспрессивная хореография из клипа породила мощнейший тренд во всем мире. Тысячи блогеров, фанатов по всему миру повторяли сложные движения Гаги, где она кричит от ужаса и танцует в окружении толпы, передавая состояние панической атаки или транса. Когда-то и я не знал, что такое паническая атака, потом узнал, но теперь знаю через других людей, и я вам скажу, что это страшно. Но давайте прямо сейчас перейдем к чему-то светлому.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: А за светлую музыку у нас отвечает, как всегда, Леонид Руденко.

продолжаем слушать музыку на Топ Радио в «Хит за хитом». До конца этого часа без рекламы. Где-то 15 хитов. Практически без остановок. Также прогноз погоды, новости спорта. Просто хорошее настроение. Вот и солнышко начинает выглядывать. Облачность рассеивается в столице.

рубрика не звучит, мы послушаем новую песню от Сони Фадера и Бекки Хилл. Скажи хоть что-нибудь, say something. Песня не звучит на нашем радио, но от Сони Фадера и в том числе от Бекки Хилл очень много у нас треков. Ну, конкретно это не играет. Возможно, после этого знакомства заиграет. Сони Фадера — австралийский диджей и продюсер, один из знаменитых представителей современного хаус. Бекки Хилл — тоже популярная британская певица и автор песен, одна из самых узнаваемых вокалисток современной дэнс-сцены. Здесь именно она дает вокальную линию. Что касается трека, то это история о ситуации, когда отношения зависли в неопределенности и хочется от другого человека хоть какого-то ответа. Ну, скажи уже что-нибудь, покажи, что тебе не все равно. При этом сама подача очень танцевальная. Без тяжелой балладности, я бы сказал. Энергичная композиция.

какой-то момент в нашем хит-параде наступает... ситуация, где ты понимаешь, что с этим треком все понятно и ясно. Я считаю, что Биби Рекс и Дэвид Гетта Sad Girls уже показали все то, что они могли сделать. 13-я неделя в топе, чуть не вылетели из нашего хит-парада, но немного ушли от красной границы и с 20-й на 17-ю поднимаются. Плюс 3 строчки. Отыграли 3 раза, входили в топ-10 и каждый раз утыкались в 10-е место, выше не поднимались. Так что я думаю, что в ближайшее время мы его потеряем.

0: Я так хочу, потому что я вижу ваше голосование, тенденцию голосования.
1: 17-я позиция.
0: Но в любом случае, 13 недель — это очень круто. Немногие, очень даже далеко не многие могут столько времени продержаться в нашем хит-параде. Продолжаем голосование. Завтра еще подключается Telegram голосование. А сейчас мы вспоминаем, кто к нам пришел 3 года назад на это 17-е место. Это был Rampazzo, Deep Inside, его дебют на этом месте.

версии самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Мрачновато было с самого утра, и совсем другая картина с 12 часов. Я ни на что не намекаю. Продолжаем хит за хитом. Сейчас о погоде, а потом еще одна отличная порция классной музыки, новости спорта.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Днем на всей территории Латвии переменная облачность, более солнечная погода в Курзаме и центральной части Латвии, к вечеру на юго-востоке возможны дожди. Дует умеренный северный ветер, максимальная температура воздуха в Курзаме, Видземе и Поземгале от 15 до 17, 14-16 в Латгале. В столице Латвии, в Риге, переменная облачность, дует умеренный северный ветер, температура воздуха до 17 градусов тепла. Завтра в среду ожидается облачная и пасмурная погода с самого утра. Через Латвию пройдет зона осадков. Двигаться она будет с востока на запад Латвии. Воздух прогреется от 11 до 14, немного теплее будет в Лепе, до 16 тепла.

Divine, Enrique Iglesias. Немного классики на топ-радио в хит за хитом. И о спорте. Формула-1. Феррари укрепляет отдел по разработке двигателя, взяв человека из Red Bull. Вот Феррари Льюис Хэмилтон может получить штраф за замену силового агрегата на одном из этапов Формулы-1 до конца этого сезона. Команда рассчитывает развести возможные штрафы Хэмилтона и его напарника Леклера по разным гран-при. Наиболее вероятными этапами для штрафа называют гран-при Мексики и Бразилии. А еще одним вариантом может стать Остин, если Феррари решит провести замену раньше. Леклер, в свою очередь, может получить штраф уже на гран-при Азербайджана. Пилот Red Bull Исак Хаджар вернется за руль RB22 на гран-при Азербайджана. Француз пропустил, напомню, 3 последних гонки из-за травмы запястья. Возвращение Хаджара означает, что Лиам Лоусон снова будет выступать за Racing Bulls. FIA отменит омологацию коробок передач Формулы-1 со следующего года. FIA внесла изменения в спортивный регламент Формулы-1, которые начнут действовать уже с сезона 2027 года. Одно из изменений касается стандартной дистанции гран-при. Она будет сокращена с 305 до 290 километров. Изменение связано с корректировками технического регламента силовых установок. С 2027 года FIA увеличит допустимый расход топлива, чтобы снизить риск дефицита энергии во время гонок. При этом увеличение топливного потока потребовало пересмотра требований к дистанции, поскольку для прохождения прежнего количества кругов

очков понадобится больше топлива. В результате стандартные гонки Формулы-1 станут примерно на 2-3 круга короче. При этом лимит фактического гоночного времени в 2 часа сохраняется. И последнее, еще одно изменение с 27 года. Формула-1 меняет правила завершения гран-при, которые были необходимы, эти корректировки. И вот федерация ведет фиксированное время окончания всей гоночной активности и отменит действующий трехчасовой лимит продолжительности гран-при с учетом остановок. При этом двухчасовой лимит фактического гоночного времени сохранится. Сейчас, согласно спортивному регламенту, если гонка не успевает завершиться за 2 часа, время остановки добавляется к двухчасовому лимиту. Но при этом даже с добавленным временем гонка не может продолжаться более 4 часов. На этом у меня в этом часе с новостями спорта все. Да, сегодня вот так вот получается без футбола и хоккея. Возможно, что-то будет интересно завтра, но это мы узнаем только завтра.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
1: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
2: Чизбургер снова в «Макдональдс Суперкомбо». Выбирай чизбургер и 4 чикен «Макнаггетс» в «Суперкомбо» всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой «Суперкомбо».
3: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltijas.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой, если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

One More Day, Stay With Me, Example, в начале нового часа хит за хитом. Сегодня 22 у нас сентября. Распогодилось, как классно на улице стало. И сегодня еще день, когда автомобили официально предлагают отдохнуть. Потому что сегодня Всемирный день без автомобиля. А я думаю, почему у меня были такие мысли приехать сюда на велосипеде. Но не успел бы во все места заехать перед эфиром, которые надо было посетить, дела сделать. С автомобилем, конечно, это проще, особенно в Риге. А его этот день проводят, чтобы напомнить о более экологичном

0: различных способах передвижения, то есть велосипеде, самокате, пеших прогулках и общественном транспорте. Конечно, звучит легко, пока не начинаешь думать, а как на работу, а в магазин, а в три места успеть, как я сегодня утром, до эфира. А если дождь, а если пакеты, а если на улице 9 градусов и ветер такой, что...
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом
1: Сергей Литвинов.
0: Что велосипедисту хочется тоже уже купить автомобиль и даже не париться по поводу топлива 2 с лишним евро за литр. К сожалению, мы богаты такой погодой, но не сегодня, по крайней мере, днем. Более подробно о погоде в середине этого часа, а музыка прямо сейчас. Скоро рубрика «Не звучит».

С Манхэттен отправляемся, кажется, на Луну. У нас рубрика не звучит. Мы вспомним такого музыканта, как Хару, и композицию «Ракета», на которой отправимся на Луну. 12 апреля, только сейчас мы эту песню с вами впервые послушаем здесь, на Топ-радио. Вышла она в 2021 году, 12 апреля. Кто такой Хару? Почему мы его не знаем? Это Юрий Пак. Он родился во Владивостоке в 98 году. Певец, автор песен, музыкант. О чем песня? Очень прямолинейная романтика здесь. Герой настолько влюблен, что готов улететь к девушке хоть на край света, хоть на Луну, без обратного билета. Дальше уже совсем серьезно. Совместная жизнь, кольца, дети и даже имя будущего сына в этой песне вы услышите. Амадей. То есть парень в этой песне не просто «я скучаю» или «плачет», а практически уже мысленно женился. Девушка знает об этом или нет?

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Hey, mēs nesaīzīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un nakti vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Supernova. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Bless і Skinny Love. Новий музикант. Йому ще предстоїть доказати свою способність бути в одному ряду з такими суперзвездами, як Hugo, Swedish House Mafia, David Guetta, Martin Garrix, Armin Van Buuren. У него еще все впереди и уже есть хорошие результаты. Но в нашем чарте он продолжает бороться. Пока что во втором дивизионе. Вниз на две строчки, две недели в топе. Номер 15.
1: 15-я позиция.
0: Совсем другая история у Робин Шульца. 3 года назад в нашем хит-параде на этом месте был он с треком «Smash My Heart». 10 недель тогда в чарте. Вниз на одну позицию, выше было место 8. Робин Шульц один из тех, кто чаще всего побеждает в нашем топе, когда приходит.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози.

0: совсем скоро расскажу, о чем предупреждают эксперты Европейской комиссии и при каких условиях можно ожидать снижения цен на топливо в Европе и в Латвии в том числе. И да, то когда это может случиться, если это произойдет, снижение цен. А также мы узнаем, где в Латвии хотят больше всего жить латвийцы. Ну а пока о погоде на сегодня и на завтра.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем на всей территории Латвии переменная облачность, более солнечная погода в Курзуме и центральной части Латвии, к вечеру на юго-востоке возможны дожди. Дует умеренный северный ветер, максимальная температура воздуха в Курзуме, Видзуме и Поземгале от 15 до 17, в Латгале 14-16. В Риге переменная облачность, дует умеренный северный ветер, температура воздуха до 17 градусов тепла. Завтра в среду ожидается облачная и пасмурная погода, с утра через Латвию пройдет зона осадков, двигаться она будет с востока на запад. Воздух прогреется от 11 до 14, тепла, а в Лепое до 16.

если вы ищете еще квартиру в Латвии, то самый большой выбор по-прежнему остается именно в столице Латвии, в Риге. Здесь можно найти все от недорогих квартир в домах советской типовой застройки до дорогих вариантов в новых проектах. В других городах выбор заметно скромнее. В Лепе и Елгаве вариантов больше, чем в Резекне или Даугавпилсе. Но до рижского разнообразия им, конечно же, далеко и, наверное, всегда будет далеко. Что происходит с ценами? В июле средняя стоимость квартиры в типовом доме в рижском микрорайоне составляла 963 евро за квадратный метр. За месяц цены выросли на почти 0,5%, а с начала этого года примерно на целых 6 или даже 12%. Самая дорогая типовка была на Тейке, около 1148 евро за квадрат. Самая доступная в Балдырае. Ну, по-моему, это уже много лет, примерно 718. Большая разница, либо 1148 за квадрат, либо 718 в Балдырае. В Балдырае я бы не сказал, что плохо, там море же рядом. Никуда, по большому счету, и ехать не надо. Сейчас они на этом очень выигрывают, особенно с ценами на топливо, о которых мы поговорим совсем скоро в этом часе. А вот с новостройками ситуация интереснее. Во втором квартале средняя цена квадратного метра в объявлениях достигала 3220 евро. Но реальные сделки проходили в среднем на 16% дешевле. При этом покупатели все чаще выбирают более доступные варианты. Вторичный рынок, отреставрированные, но старые дома и квартиры в типовых зданиях. В общем, никто, по большому счету, сейчас очень сильно, как раньше это было, не гонится за новостройками. И одного слова «новостройка» уже недостаточно. Покупатели берегут деньги, считают их, не хотят на всю жизнь залезать в долги и хотят нормальное расположение, качество, понятные гарантии и чтобы застройщик действительно отвечал за возможные проблемы. А ведь если какие-то возникают и появляются проблемы с домом, это тоже стоит денег.

0: kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
4: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на Livol Multi. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека» – пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: В Касинукай выгодные цены каждый день. Сборщик листьев и травы Грюндер 69,99. Туя Смарагд от 140 до 160 сантиметров 15,99. Мульча средней фракции 50 литров всего 3,59. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 кг 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 кг 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl стоит того.
7: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: По данным Европейской комиссии, цены на бензин и дизельное топливо в Европейском Союзе достигли рекордных значений. Эксперты ожидают, что цены останутся высокими еще некоторое время. Например, в балтийских странах цена дизельного топлива может доходить и до 2 евро 30 евроцентов за литр. Исходя из последних средних цен, заправка 50-литрового бака бензина обойдется примерно в 103 евро, а заправка бака дизельного топлива – в 108. Предыдущий пик цен на бензин был зафиксирован в 2022 году, а цена на дизельное топливо в последний раз приближалась к текущему уровню в апреле этого года. Рост цен на топливо в первую очередь обусловлен конфликтом на Ближнем Востоке и связанными с ним перебоями в поставках. Маржа переработки также увеличилась и достигнет своего пика только в октябре. Так что цены могут оставаться высокими еще долгое время. Бензин дешевле всего на Мальте и дороже всего в Дании, в то время как дизельное топливо вновь дешевле всего на Мальте и в Финляндии. Эксперты заявили, что цены упадут, если конфликт на Ближнем Востоке закончится.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 8.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

большими хитами, заканчиваем с большими хитами, начинаем новый час в «Хит за хитом». Тату, я сошла с ума, теперь Кайго, «Take me back». Далее у нас еще и Элок, Пилатов и Карас, Маршмелло, Адам Порт. В рубрике «Не звучит». Лучшие из лучших. Только здесь. Every day. Теперь о слонах, которые могут весить несколько тонн, но для выживания ему нужны вполне обычные вещи. Место для жизни, вода, еда и безопасность. Все как у нас, у людей. Поэтому сегодня хороший повод вспомнить, защищая слонов, несмотря на то, что они такие огромные и большие, мы одновременно заботимся и о природе, в которой сами же живем. Сегодня дело в том, что 22 сентября – Всемирный день защиты слонов. И главная цель – привлечь внимание людей к угрозам, с которыми сталкиваются эти животные. Браконьерство здесь в первую очередь. Слон – крупнейшее наземное животное на планете. Взрослые африканские слоны могут весить несколько тонн. Хобот слона – это одновременно нос и верхняя губа. С его помощью животное дышит, нюхает, пьет, хватает предметы и даже общается. Слоны способны узнавать друг друга спустя много лет. Несмотря на огромные размеры, слоны умеют проявлять очень тонкую заботу друг о друге. Иногда даже некоторым людям надо поучиться именно у слонов еще этому. А то какие-то черствые мы стали в последнее время. Я не осуждаю...

0: И даже понимаю, почему так происходит у людей. В общем, слоны помогают раненым сородичам, защищают детенышей и могут демонстрировать поведение, похожее на переживание утраты.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.

Marshmello, Close My Eyes. Одна песня в нашем хит-параде от этого музыканта уже есть. Посмотрим, может быть, появится и это. И тогда он будет, как и Мадонна, представлен сразу с двумя треками. Кстати, Филатов Карас тоже в нашем хит-параде с двумя хитами. Тогда, получается, три артиста могут сразу быть с двумя своими работами в одном чарте. У нас рубрика «Не звучит». Здесь появляется Паскаль Летублен. Это диджей, продюсер немецкого происхождения, Иско, электронный проект, и Джордан Райс, это американский вокалист. С треком «Jealous» они появляются у нас в эфире. Песня вышла 3 ноября 2023 года. Мы ее ни разу не играли, вы ее, возможно, ни разу не слышали. Ну, на нашем радио так точно. По смыслу, здесь классическая история ревности, потому что трек переводится как «ревность». Человек понимает, что отношения заканчиваются или уже закончились, но отпустить другого все равно не получается. И вот это противоречие здесь. Я понимаю, что все кончено, но мне все равно не все равно. И есть эмоциональный центр песни. Звучит при этом не как медленная песня. Мы здесь не уснем. Песня не песня. Может быть и о страданиях, но не медленная. Она энергичная, мелодичная. В общем, дэнс-трек.

0: чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
1: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Стоп. Рига стайл.
3: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Ред Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticketshop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
5: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. 11-я позиция.

0: Ave, Meet Me in the Dark. И с этим треком у нас будет сейчас связан конкурс. Звонить не надо, надо просто послушать условия и написать правильный вариант на 250037. WhatsApp. Мы разыгрываем два пригласительных на день рождения Лароки, которое состоится 2 октября в Риге. Пятница, только одна ночь. Бривибас 96, вам известный и любимый адрес. День рождения. Два билета получит тот, кто правильно ответит на мой вопрос. Мы послушали песню Meet Me in the Dark, которая сейчас занимает в нашем топе 11-ю строчку, 5 недель в топе проводит. И вот вопрос, с какого места началась история в нашем топе у этого трека? И если, может быть, чем-то поможет вам это, появилась эта песня у нас 21 августа еще. 250037, тот, кто правильно пришлет один вариант, одну цифру, тот и получает два пригласительных. И это надо сделать первым. Такое вот условие. Первый и правильно получает два пригласительных от «Хит за хитом». В эфире Лины Исаевой и Артема Зимьяненко. Еще будут билеты, и завтра мы продолжим это тоже конкурсное дело.
1: 11-я позиция.
0: Ну а победителя я расскажу, как только узнаю правильный ответ, если он будет. Я думаю, что будет. А сейчас мы вспоминаем то, что было у нас 3 года назад на этом 11-м месте. Мэри Гу, обожаю.

записи самых горячих хитов танцевальной музыки, тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: музыкальная ларокотема. В эфире ТОП Радио прямо сейчас, которая приносит победу человеку, чей номер телефона заканчивается на цифры 475. Я вас поздравляю, вы отправляетесь 2 октября в пятницу на Бривас 96 отмечать день рождения Лароки. Совсем скоро я с вами свяжусь и расскажу, как заберете свои билеты. Несколько треков назад мы с вами устроили конкурс в ТОП-20. Я спрашивал «Meet Me in the Dark» трек, который сейчас находится на 11 месте, 5 недель в топе. С какого места началась история этого хита в нашем топе? И только один человек на данный момент ответил правильно – 11 место. То есть то место, на котором сейчас находится, 5 недель назад тоже был на 11 месте. Так вот получилось, что он вернулся с 4 на 11. Но с билетами у нас еще полный порядок. Их много, мои коллеги сегодня разыграют. И завтра мы продолжим это делать. Ну а пока о погоде.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем на всей территории Латвии переменная облачность, более солнечная погода в Курзаме и центральной части Латвии, к вечеру на юго-востоке возможны дожди. Дует умеренный северный ветер, максимальная температура воздуха в Курзаме, Видземе и Поземгале от 15 до 17, в Латгале 14-16. В Риге переменная облачность, дует умеренный северный ветер, температура воздуха до 17 градусов тепла. Завтра в среду ожидается облачная и пасмурная погода, с утра через Латвию пройдет зона осадков, двигаться она будет с востока на запад. Воздух прогреется от 11 до 14, тепла, а в Лепое до 16.

сразу видно, я очень любил спорт в школе. За 2 минуты, пока звучала эта композиция, успел принести чашку с кофе, взять пару бананов, одно яблоко, помыть руки и вернуться в студию до того момента, пока не зазвучит наш фон. Да, о спорте прямо сейчас. Могу вас поздравить, всех латвийцев. Будущее хоккейное, футбольное, скорее всего, у нас будет, пока в Латвии столько много уроков по физкультуре. Дело в том, что пока мы, взрослые, пытаемся найти время на спорт после работы или себя заставить пойти в тренажерный зал, латвийских школьников решили тренировать прямо на уроках, и оказывается, по количеству физкультуры Латвия впереди наших балтийских братьев. В Латвии школьники по стандарту должны иметь 3 урока физкультуры и здоровья в неделю. В некоторых школах есть спортивные классы, где занятия проходят вообще каждый день. Для сравнения, в Литве у 9-классников и 10-классников только 2 урока физкультуры в неделю. В Эстонии ситуация еще интереснее. В младших классах бывает 2-3 урока в неделю, но в старших классах физкультуры становится меньше, а во втором семестре 12 класса я...

Вчера я рассказывал то, что искусственный интеллект начинает уже сопротивляться и обманывать человека в свою пользу, а сегодня я расскажу о том, что искусственный интеллект еще и начинает загрязнять нашу планету. Дело в том, что он умеет создавать, как мы знаем, картинки, писать тексты, отвечать на вопросы. Но есть одна вещь, которую он тоже будет создавать в огромных количествах в ближайшие годы, это электронный мусор. К 2050 году инфраструктура искусственного интеллекта может оставить после себя до 600 миллионов тонн электронных отходов. Чтобы вы могли представить себе масштабы, рассказываю, это примерно 23 миллиона больших контейнеров. И если их поставить в ряд, эти контейнеры, ими можно было бы 6 раз обогнуть Землю. Вот столько мусора, только от одного искусственного интеллекта. Это здесь и система охлаждения, электропитания, сетевое оборудование, резервные генераторы, другая техника, которая работает вокруг дата-центров. При этом, кстати, мы, человечество, люди без искусственного интеллекта производим около 68 миллионов тонн электронного мусора в год. То есть гораздо меньше, чем ИИ. Чем быстрее растет ИИ, тем больше оборудования требуется. А значит, вопрос его утилизации становится все важнее. И это наша проблема, а не его проблема. Получается, искусственный интеллект общается с нами, помогает нам, делает нам умное и легкое, казалось бы, легкое будущее. Но вот вместе с ним мы получаем очень глупую проблему с мусором. Как бы нам действительно переработать, не вредя планете, то, что мы сами создаем. Тут нам он еще что-то подкидывает. Что вам подкинет Лина Исаева, узнаете уже через несколько минут. До встречи завтра. Пока.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

календаре, если сегодня вам нужно немножечко собраться, настроиться и уверенности почему-то вам не завезли, то вот вам от меня небольшой биохак на этот вторник. Причем займет он всего 2 минуты, друзья. Это даже меньше, чем песня. Встаньте или сядьте ровнее, расправьте плечи, выпрямите спину, поднимите-ка свой подбородок и просто побудьте так какое-то время. Все, больше ничего от вас не требуется, потому что есть исследование о том, что положение такое, именно такое положение тела, действительно может влиять на то, насколько уверенно и собрано мы себя ощущаем. Я это начинаю практиковать прямо сейчас и вам советую. Да, иногда достаточно просто перестать сидеть в форме вопросительного знака. Расправиться и дать себе сигнал. Так, все, я здесь, я собралась. Я собрался. Поехали. Так что плечи расправили, подбородок подняли и начинаем наши 2 часа вместе. С вами Лина Исаева. Отличная музыка. Конечно, новости. Компания наша с вами.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Атраматма.

расскажу про то, что Леонардо да Винчи писал свою Монализу несколько лет. Считается, что начал примерно в 1503 году и потом еще долго возвращался к портрету и дорабатывал его. А вот американскому пилоту, чтобы повторить узнаваемые черты Монализы, понадобилось всего лишь 3 часа и 45 минут. Правда, вместо кисти у него был небольшой самолет, а вместо холста – воздушное пространство. 18 сентября пилот поднялся в воздух и начал двигаться по заранее рассчитанной сложной траектории, и постепенно на интерактивной карте появилось лицо Мона Лизы, волосы, плечи и даже ее знаменитые скрещенные руки. Причем с земли этого искусства не было видно, потому что самолет не оставлял с собой никаких линий. Рисунок существовал только в цифровом виде, благодаря сервисам, которые отображают местоположение самолетов и их траектории на интерактивных картах. А за процессом в какой-то момент дигитально одновременно наблюдали более 70 тысяч человек. Буквально смотрели, как Мона Лиза постепенно появляется в небе. И, кстати, такое направление называется Sky Art. Это когда пилоты заранее просчитывают маршрут и своим полетом рисуют на карте сердца, надписи пишут, животных изображают. И вот теперь и произведение эпохи Возрождения, извините меня. Ну а песен, посвященных самолетам, тоже немало. И следующая одна из них — Airplanes от Боб и Халли Уильямс в эфире ТОП-РАДИО.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 22 сентября. В Латвии облачная погода с прояснениями. В Латгале идут дожди. В Курземе возможен кратковременный дождь. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха сегодня по стране от плюс 15 до плюс 18 градусов тепла. В столице сейчас плюс 16. Ветер северо-восточный.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

свой день рождения, и на одном ночи легенда рижской ночной жизни возвращается туда, где все когда-то начиналось, на Бримибас 96А. А топ-радио всю эту неделю разыгрывает билеты на эту огненную вечеринку. И, конечно, у Ларока были свои очень узнаваемые особенности и детали, которые прекрасно помнят те, кто хотя бы несколько раз, но бывал там. Поэтому сегодня я разыгрываю билеты в Ларока на 26-й день рождения. Но просто так я их не отдам. У меня будет вопрос именно про этот ночной клуб. Поэтому, если Ларока для вас не пустой звук, то есть все шансы побороться за билеты, пиши мне на WhatsApp 25037. Хочу играть. Прямо сейчас пиши. И, возможно, 2 октября именно ты снова окажешься там, на 26-м дне рождения Лароки. Угу. Есть за что побороться. Ну, а пока что продолжаем с музыкой. Силуэт Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд.

0: Ла Рока будет праздновать свой день рождения. Сегодня вы разыгрываю два билета. У меня на линии уже Илья, который оказался шустрее всех и хочет побороться за эти проходки. Илья, ты тут?
1: Да, да, я тут.
0: Супер, супер. Илья, так, первый вопрос для разогрева. Он вне конкурса. Есть какое-то у тебя самое яркое воспоминание, связанное с Ла Рокой? Я думаю, что раз уж ты звонишь побороться за эти билеты, ты там точно бывал. И точно есть что вспомнить. Рассказывай.
1: Самое яркое даже не то, что я бывал, а то, что я слушал. Это музыка моей молодости. Вот. Но самое яркое — это то, что диджей Питер Папа, Фарти Папа, простите, вот, со своим польским акцентом всегда вел трансляции. И это всегда вот было. Увидимся в ночном клубе Ла Рока на Бривибас 96. Вот это самое, наверное, яркое впечатление.
0: Ничего себе! Так, Фарти Папа, не ты ли это дозвонился ко мне?

0: сейчас тут представляешься каким-то Ильей. Это было идеально.
1: Нет, нет, это не я, девчонки и мужики, это не я.
0: Это не ты. Ну хорошо, сейчас мы проверим знания твоей Ларойки. Может быть, и там ты досконально все идеально мне расскажешь. И тогда уж посмотрим, кто нам тут врет. Ладно, давай играть.
1: Играем.
0: Я хочу от тебя услышать, как назывались залы в Ларойке, да, потому что мы все знаем, то, что Ларойка была огромной, и иногда есть сейчас до сих пор, она огромная, и там был не один зал. И вот я хочу тебе рассказать, чтобы ты мне рассказал, что за залы и чем они между собой отличались. Назови мне как минимум три зала.
1: Минимум три зала. Ну, главный зал – это самое большое место, тусовочное, тусовочное, с самой красивой музыкой, на мой взгляд. Вот. Потом, естественно, да, это был Red Square, где играла русская музыка.
0: Есть два, вот. Второй, да, и третий
1: и,
0: зал.
1: И одно время это был, мне кажется, это был рок-бар, но потом его переименовали в R&B. Я не знаю, существует ли сейчас такое направление музыки популярное.
0: Конечно, существует.
1: Но в моем молодости... В моей молодости это было очень популярно, когда девушки двигали своими пятными точками под ритмичную музыку и соблазняли парней именно в этом зале прекрасном.
0: Именно в этом зале. А. Ну да, музыка такая, хочет, чтобы двигались именно вот так. И то есть, какой жанр там в основном играл?
1: R&B музыка.
0: R&B, yes. Okay. Илья, ты абсолютно прав. Хип-хоп и R&B. Это был третий зал, второй зал. Как вы уже слышали, да, Red Square, русские хиты. И первый основной зал Ларойка, да, лучшая танцевальная музыка города там, была там. Илья, ну ты молодец, ну просто как по учебнику мне все рассказал, все выложил, два билета твои.
1: И я просто пережил это сам, поэтому это было достаточно легко. Ну, спасибо.
0: Да, это уже с нами навсегда. Отличного тебе концерта, точнее, ну как концерт, мероприятие, тусовки, огненные тусовки. Уже знаешь, с кем пойдешь? Два билета ты выиграл, между прочим, не только себе.
1: Я думаю, я возьму кого-то из приближенных себе. Вот, но хочу сказать, что последний раз, когда я ходил, я там встретил много постаревших единомышленников, потому что когда я там тусовался, им было всем лет по 20-25, а сейчас это все постаревшие мальчики и девочки, но в глазах огонь горит, да, и тусовочная музыка, и тусовочное движение, так что я найду с кем пойти.
0: Отлично, все это и докажете 2 октября в клубе Ларойка. Ну все, Илья, поздравляю, вторник у тебя стал еще
1: увидимся
0: лучше.
1: На Брибас 96.
0: Увидимся и про

0: слушаем с Мисс Кали от Маранди и Иманбек на Топ Радио. Едем дальше.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 eiro kilogramā. Cūgaļas

домой. Это я к чему? Потому что что люди друг у друга только не крадут в этом мире? И деньги, и машины, и телефоны, и велосипеды, иногда даже жен. Но если бы не следующая новость, я бы в жизни не подумала, что можно украсть пчел. Вы представляете? Украсть пчел. В Австралии с нескольких пасек похитили больше 800 тысяч пчел. Всего пропали 44 пчелиные семьи. И самое удивительное, что это была совсем не кража в стиле «О, приехал, увидел, схватил улей и убежал». Тут была такая подготовка, чуть ли не как при ограблении банка. Воры приезжали с грузовиком и специальным оборудованием, открывали ульи, доставали рамки с пчелами, перекладывали их в собственные ящики, а потом аккуратно собирали чужие ульи обратно, чтобы хозяева этих пчел не сразу заметили пропажу. То есть, представляете себе эту планерку перед операцией? Машина, значит, готова, оборудование есть, защитные костюмы взяли, и главное, чтобы никто не жужжал раньше времени. Причем мед преступников вообще не интересовал. Сейчас в регионе идет сезон авокадо, и пчеловоды зарабатывают на том, что привозят эти пчелиные семьи фермеров, чтобы те опыляли растения. Поэтому и украли, по сути, не только пчел, но еще и чей-то работающий бизнес.

теперь под вопросом получается и урожай авокадо. И вот после этой истории я вообще окончательно поняла, что если что-то и существует, и имеет ценность, то рано или поздно найдется человек, который придумает, как это украсть. Даже если оно летает, жалит и состоит из 800 тысяч отдельных единиц. Так что даже если вы обладаете пчелами, их тоже нужно охранять. Ставим сигнализацию.

0: удовольствием подпела, но я не могу разобрать, что там за слова. Едем дальше.
1: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km.

0: Магазины «Лац» представляют. Большая лотерея. Лека штука. 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко. Выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». Лека штука. Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
1: Номер лотереи 9130.
2: Lai trešajā oktobrī izdarītu savu izvēli, domās, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
3: Jūs uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk. Radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Nu, šas načnjotsa!
5: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
6: Stop. Riga Style.
5: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Вортекс, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Рэп Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
7: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.

за облаками. А зовут меня Лина Исаева, я завтра снова буду с вами. Берегите себя, берегите сегодняшний вечер, берегите Артем Демьянко в его вечернем драйве, в конце концов. И до встречи, услышимся.

0: Демьон. Вот что я придумал. Эд-драйв, эд-драйв, эд-вечерний драйв с вами, Артём Демьон. Вторник, правильно? Правильно. 2-2, 22 сентября 2026 год. Давайте топ-20-очку сразу послушаем.
1: Топ Мьюзик. Песня из топ-20.
2: Это топ-20. Топ-20. 19-я позиция.

ты хочешь пообщаться, как обычно, по вечерам, надо бы, стоило бы не только про дорожную информацию. Кстати, сегодня она очень актуальна. Я сейчас скажу, почему. Привет, поздравления. 2-5-0-37, все как обычно, наш WhatsApp. Почему дорожная информация? Потому что сегодня Всемирный день без автомобиля. Вот уже почти 30 лет празднуют. Сегодня 28 лет, да, во многих странах... устраивают акции на работу на велосипеде, да, или там вообще пешком, если недалеко. Поэтому, мне кажется, тем для обсуждения очень много. Кто реально готов оставить дом?

автомобиль и воспользоваться какими-то другими транспортными средствами. Например, велосипедом, да? Кто реально ездит на работу на велосипеде, даже несмотря на то, что у него есть автомобиль, да? Есть такие, у кого, например, нет авто, и они прям круглый год на велосипеде, спортсмены всегда в хорошей форме. Что еще? Кто добирается на электричке на работу? Кто-то едет из других городов. Мне кажется, много интересных историй может быть, да, или что должно произойти, чтобы вы, например, человек, который 365 дней в году на авто, пересел на что-нибудь другое, или пешком прогулялся, или на общественном транспорте проехался. Вот и у меня такое бывает, когда я в автосервис сдаю автомобиль, и мне так вообще... прикол, если так сказать, да, прокатиться на общественном транспорте или прогуляться, это какая-то прям новизна. Так что сегодня, а кто реально принял участие в этом дне, кто был осведомлен и, например, сегодня оставил

цены на топливо. И много веселых смайликов. Ну да, это может быть мотивацией. 2-5-0-37 для ваших историй. Также привет, поздравления. И дорожная информация. Сегодня день без автомобиля, а вы вообще можете прожить день без машины? Велосипед, самокат, автобус или пешком? И какая у вас вообще была самая бессмысленная поездка, когда можно просто было пройтись пешком?

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Стоп радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Осадки в восточной части страны. Ближе к ночи они и до центральной части страны могут добраться. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 14 местами до 16 градусов. В Латгале плюс 9, плюс 12. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 10 до

0: который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
1: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

скучно ездить на работу на машине, и вы начали ездить на чем-то другом. Сегодня Всемирный день без автомобиля. Где-то празднуют день, точнее, делают акцию на работу на велосипеде.

0: ЛВ. Шерсвитра. Парадзамиба.
1: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl. Стоит того.
2: А размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба «Латвийсмайзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?

только ближе к вечеру. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзыма от 13 до 16 градусов на Курзымском побережье. Латгалы 10-12, в Земгале, Видзема, а также в центральной части страны. Температура воздуха завтра днем от 12 до 15 градусов местами.

полный, готовится к выходным, лечу к нему в гости. Лучший стейк уже ждет своего часа. Beowulf, и посмотри в глаза, WhatsApp 25037. Поехали дальше.

22 сентября, вторник. Мои коллеги потихоньку уже начали, да, что-то говорили. Говорили однозначно сегодня, да. И я тоже этим займусь. И сегодня условия очень простые, да. Кто первый на WhatsApp напишет «Хочу!» Вот туда. И кто правильно напишет, «Куда?» Самый первый. Даже WhatsApp не буду напоминать. Ну ладно, напомню, а то совсем будет, да, может кто-то... А куда, а что? Ну вот кто слышал, тот слышал. Это вот условия.

Андрею аплодисменты. Первый, ну просто сразу, как будто бы ждал. Хочу в Ларокко, написал. Два билета мы вам отправили, что каждый день будем разыгрывать по два билета. Так что слушайте внимательно. Всем спасибо, кто участвовал. Вас очень хитренькие. Тут я знаю, что не первый, но можно мне тоже, пожалуйста, два билета. Ну, правила есть правила. Нет, не жалко, но у меня их это они... На счет все билеты, да? Завтра еще разыграем. Также мои коллеги разыгрывают розыгрыш. Также будет в Инстаграме. Так что следите, подписывайтесь. 100%.

0: только одна ночь на Бривибас 96 празднуем вместе 26 лет день рождения клуба La Roca.
1: Stop. Riga Style.
0: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
2: All-time favorites.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.